Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 15 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем комфортный плюс 28. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем плюс 26, малооблачно, небольшой дождь. В Донбай ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кашмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 15 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем комфортный плюс 28. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем плюс 26, малооблачно, небольшой дождь. В Донбай ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 4.5. В студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
1: По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаево-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд, представители администрации, главы и правительства Карачаево-Черкесии, министерств и муниципальных районов республики состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, 2 селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: В основе работы партии «Единая Россия» инициативы миллионов граждан. Вместе мы преодолеваем трудности, достигаем целей и пишем историю нашей Родины. И мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие. «Единая Россия». Есть результат. Есть план. Есть будущее. Номер один в избирательном бюллетене.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Ярославка. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба Комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, двух селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 15 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем комфортный плюс 28. Малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 15, днем плюс 26, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 12, днем плюс 22 градуса, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец.

слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии прошло заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей под руководством первого заместителя председателя комиссии Джанибека Суюнова. В ходе встречи участники обсудили несколько важных направлений работы. Особое внимание уделили психологической и реабилитационной помощи, в том числе поддержке детей, погибших и пропавших без вести военнослужащих. Важным направлением стала социальная адаптация через развитие адаптивного спорта и вовлечение участников СВО в спортивную жизнь республики. Также обсудили меры поддержки на муниципальном уровне и варианты внедрения рекомендаций Фонда «Защитники Отечества». По итогам заседания министерством и муниципалитетам даны конкретные поручения по каждому направлению. Работа будет продолжена с акцентом на адресную помощь и системный подход к поддержке участников специальной военной операции и их семей. Фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО решать не только правовые и социальные вопросы, но и помогает ветеранам психологически адаптироваться к мирной жизни. По обращению в Фонд ветеранов специальной военной операции социальные координаторы направляют их в Республиканский лечебно-реабилитационный центр в Черкесске, где недавно открылся реабилитационный корпус для участников СВО. Помощь предоставляется с учетом индивидуальных потребностей каждого ветерана. А главная задача специалистов – создать условия для восстановления внутреннего эмоционального состояния и возвращения к полноценной жизни. В Духовном управлении мусульман Карачаева-Черкесии прошел межрегиональный форум «Единство и согласие народов России». В работе форума принимали участие муфтии соседних регионов, представители органов государственной власти, министерств, ведомств, администрации, общественности, имамы, старейшины, молодежь, почетные гости, участники СВО. Обсудили актуальные вопросы межнационального и межконфессионального согласия, сохранения духовно-нравственных ценностей и укрепления взаимодействия между обществом и духовенством. Важным моментом форума стало награждение героев. В результате сотрудничества Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии и Духовного управления мусульман региона в знак поддержки и признания заслуг ряд ветеранов специальной военной операции наших земляков был награжден медалью за заслуги перед. В школе села Важное ученики в рамках акции «Своих не бросаем» собрали для военнослужащих рюкзачки с продуктами. Чаем, кофе, сладостями, консервами и супами быстрого приготовления. К каждому набору ребята добавили письма со словами благодарности и поддержки. В Думе культуры поселка Эркиншахар состоялось яркое цифровое шоу «Галактика», подарившее маленьким зрителям атмосферу настоящего праздника. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии организовал посещение представления детьми участников специальной военной операции. Поддержка семей участников СВО и создание условий для их социальной и эмоциональной поддержки – одно из важных направлений работы филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии. В Тибердинской школе состоялся урок мужества. Перед учащимися выступил член Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии Алексей Масиенко. Для современных школьников встреча с участником специальной военной операции – это не просто урок истории, а разговор с человеком, который лично защищал интересы страны. Алексей Масиенко поделился с ребятами своим опытом, рассказал о буднях бойцов, о важности взаимовыручки и товарищества, а также о том, какую роль играет поддержка тыла для тех, кто находится на передовой. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: С первых дней специальной военной операции «Единая Россия» рядом с теми, кто защищает страну. По инициативе партии принято более 180 законов по поддержке участников СВО и их семей. Более 3000 тонн гуманитарной помощи доставлено из Карачаево-Черкесии на передовую и в новые регионы. «Единая Россия» – наша сила в единстве. Номер один в избирательном бюллетене.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

0: В Усть-Джигуте 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Минобрнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитеты отправились всего 10 специалистов. Наибольшее число специалистов, 12 человек, направили в Карабудахкенский район. Учителя английского и русского языков, математики, географии и истории.

и региональная программа капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. В период с 2019 по 2026 год в республике удалось обновить 695 жилых домов. Специалисты выполнили замену устаревшего лифтового оборудования, обновили фасады и кровли, а также ввели масштабную модернизацию внутридомовых инженерных систем газа, водоснабжения и отопления. Это позволило повысить безопасность и продлить срок эксплуатации зданий, существенно улучшив условия проживания тысячи жителей республики. На 2027 год в Кабардино-Балкарии утвержден план ремонта еще 208 многоквартирных домов. Карачаево-Черкесия. Инвестиции резидентов особой экономической зоны Архыз в Карачаево-Черкесии составят 120 миллиардов рублей. Сейчас на территории особой экономической зоны работают 44 резидента. По состоянию на начало сентября они вложили 16,3 миллиардов рублей. Создано почти 3,6 тысяч мест размещения и около 900 рабочих мест. Всего предусмотрено создание более 26 тысяч мест размещения и более 4000 рабочих мест. Параллельно продолжается развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Создается новая горнолыжная инфраструктура. Северная Осетия. Всесезонный курорт «Мамисон» в Северной Осетии примет лучших комиков Северного Кавказа на первом юмор-фестивале с 18 по 20 сентября. Запланированы мастер-классы от приглашенных юмористов и программа «Открытый микрофон» для всех, кто готов попробовать себя в жанре стендапа. Главным событием фестиваля станет большой концерт. Ну а 26 и 27 сентября «Мамисон» приглашает отметить День туризма трекинговыми выходными. Вместе с гидами и профессиональными фотографами гости курорта отправятся в прогулки по экотропам. Ставропольский край. С 13 сентября верующие регионов Северного Кавказа могут увидеть частицу посоха пророка Моисея. Передача уникальной святыни из Никольской обители греческого острова Андрос на территорию округа состоялась благодаря решению настоятеля монастыря святителя Николая архимандрита Дорофея. Возможность увидеть частицу посоха пророка Моисея при взаимодействии с религиозными общинами округа предоставят верующим регионов Северного Кавказа до 21 сентября. 13 и 14 сентября прикоснуться к святыне могут в Махачкале. Далее пребывание реликвии продолжится в Грозном, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе и Черкесске. Чечня. В Чеченской республике началось строительство восточного обхода Грозного. Четырехполосная автодорога пройдет на территории Грозненского и Шалинского районов. Трасса обеспечит быстрый и удобный подъезд к аэропорту. Кроме того, обход введет транзитный поток за пределы региональной столицы, разгрузит улицы и улучшит экологию. Протяженность участка 20 километров. Всего на объекте планируется построить 4 транспортные развязки и 15 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы и переезды для сельхозтехники. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: «Маяки 5».
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888.

0: в Домбае 10:00.
1: Доброе утро, Черкесска! Доброе утро, Карачаево, Черкесия! В эфире радио КЧРФМ, программа «По заявкам Завтрак.ФМ». В студии с вами я, меня зовут Белла. Напомню, вдруг кто-то из вас слушает нас впервые. В нашей программе у вас есть возможность передать привет коллегам, поздравить в прямом эфире родных и пожелать хорошего дня своему начальнику. В общем, привет и поздравления, пожелания принимаются в неограниченном количестве. Добро пожаловать в наш чат. Написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страничка КЧРФМ. Друзья, напомню, сегодня вторник, самая середина сентября, 15 число на календаре. Я желаю вам прекраснейшего доброго утра и давайте собираться вместе на этот час на волне 104.5. Откроет наш эфир Руслан Эдиев. Встречайте!

Для тех, кто только что к нам присоединился, вы слушаете радио КЧР ФМ. В эфире программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». Друзья из Черкесска, Карачаевска, Зеленчукска и Усть-Джигута, мы ждем весточки из каждого уголка нашей прекрасной республики. Рассказывайте, как началось ваше утро, как ваше настроение и какая песня поднимет его, если что-то пошло с утра не так. Друзья, вы можете подписаться на нашу страничку ВКонтакте, называется она КЧР ФМ, и писать нам сообщения там. Жду. Просыпаемся. Всем отличного настроения.

Завтрак FM продолжается. Друзья, есть еще время, чтобы написать нам сообщение и подарить кучу добрых и теплых слов близким и заказать любимую песню. У нас есть сообщение от Али. Али передает огромный привет всей своей большой семье и просит поставить что-нибудь на наше усмотрение. Али, доброго вам утра, будет сделано. Ловите отличный трек, а всем остальным я напоминаю, не стесняйтесь, пишите нам, делитесь настроением, ведь этот музыкальный час полностью принадлежит вам, посвящен вам. Друзья, я жду ваше сообщение, а мы продолжаем.

Завтрак FM продолжается. Друзья, сегодня синоптики обещают нам комфортный плюс 24. Но предупреждают, дождь уже на подходе. Так что, друзья, если вы только что выходите из дома, на всякий случай захватите зонты, лишними точно не будут. А пока небо собирается с мыслями, мы готовы передавать ваши пожелания и приветы и ставить песни, которые вам точно поднимут настроение. И у нас есть сообщение. Эдик желает всем отличного рабочего дня и просит поставить песню Александра Гума. Доброго вам утра. С удовольствием выполняем, Эдик, вашу музыкальную заявку. Слушаем КЧРФМ и держим настроение на высоте. Поехали!

Ну что, друзья, мои дорогие, на этом программа «Завтрак FM» на сегодня завершается. Давайте будем прощаться. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами. Желаю вам отличного вторника и до новых встреч на радиоволнах. Пока-пока.

0: 5,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кошмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки. Из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаево-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд, представители администрации, главы и правительства Карачаево-Черкесии, министерств и муниципальных районов республики состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро завоевала команда Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаево-Черкесской республики. Глава региона Рашид Имрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников. Он добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаево-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаево-Черкесии передали из Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Активисты штаба комитета семей воинов Отечества собрали и передали военнослужащим, землякам продукты питания, предметы гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые ребята сделали в лагере «Лесной». Напомним, вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозарядных станций для электроавтомобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, 2 селах Малокарачаевского района, а также Адыгехабульском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомним, с 2024 года в республике начали работу 20 электрозаправочных станций. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 2,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь, в нашей замечательной компании. Новый выпуск радиопередачи из совместного цикла с участием представителей госавтоинспекции объявляется открытым. Новый эфир – это всегда новая тема в сфере безопасности дорожного движения. У нас сегодня такая сезонная программа, друзья. Наступила осень, погода меняется стремительно. Ну и, конечно, дорожная обстановка вместе с ней. Осень, как всегда, это осадки, дожди, туман, заморозки, слякоть, впереди снег, гололед, ну и другие погодные условия, в том числе, которые осложняют вождение. Поэтому мы сегодня будем напоминать участникам дорожного движения, в первую очередь автовладельцам, как следует подготовить ваш автомобиль, какие навыки вспомнить, ну, а также какие-то приемы безопасного вождения, ну, при разных погодных ситуациях, в туман, в дождь, в гололед и так далее. Будем напоминать. Друзья, полезная, крайне полезная каждому водителю программа. Я уверена, что, безусловно, люди со стажем обладают уже определенными навыками, но лишнее напоминание не повредит. Ну, а молодым водителям сам Бог велел, конечно же, перестраиваться, готовиться к осенней манере вождения. Впереди, тем более, зима, а там еще сложнее будет в дорожных условиях. Наша главная цель – обеспечение безопасности, чтобы каждый участник дорожного движения максимально прилагал усилия, был ответственным, соблюдал правила. Ну и, конечно же, это тоже очень-очень немаловажно. Из этих небольших, казалось бы, вещей складывается вообще общая картина аварийности на дорогах и нашей республики, и страны в целом. Друзья, перед тем, как я представлю гостя, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы, интересоваться, комментировать, высказывать свое мнение. Мы всегда рады. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, на странице радиостанции КЧРФМ. Так и вбиваем ВКонтакте, КЧРФМ. Пишем в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись этой и других радиопередач с участием наших представителей госавтоинспекции и других гостей размещается на нашей стене ВКонтакте. Можно в любое время переслушать. Нашу радиопередачу. Друзья, давайте знакомиться. Гостья нашей эфирной студии, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Ну что, итак, ну вот сегодня в день эфира у нас на улице дождь, да? Пешеходы задумываются о том, во что переодеться, да? Но, может быть, переобуться уже пора. Ну и автовладельцам тоже следует какие-то моменты вспомнить. Елена, вам слово, да, на что обращаем внимание при смене сезона?
1: Ну, наступление осени, оно приносит, конечно, изменения, да, в погоде, влияют как на эксплуатацию транспортных средств, так и вообще в принципе. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии, необходимо не забывать основные моменты подготовки, да, к сезону. А осень иногда у нас такая нестабильная погода, перепады температур, осадки, влажная погода, грязные дороги создают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля. Это повышает риск износа и выхода из строя различных систем, таких как электрооборудование, подвеска, система освещения и другие элементы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогают минимизировать возможные поломки и обеспечивают безопасное передвижение в любых дорожных условиях. То есть любой автомобилист должен понимать, какая ответственность лежит на нем, то есть смена резины.
0: И это только самое минимальное.
1: Минимальное, да. Угу.
0: Хорошо, давайте поэтапно будем напоминать, да, что нужно делать, на что обратить внимание и как подготовить, ну, давайте, наверное, автомобиль. С автомобиля, да, все начинается. Мы все знаем, что по правилам дорожного движения запрещается выезжать с неисправной тормозной системой, рулевым управлением, если неисправны приборы освещения, там еще целый ряд пунктов. А что надо проверить, да, перед выездом на осеннюю дорогу? Ну и вообще, вот сезон поменялся, да, уже середина сентября. На что надо обратить внимание? Вы сказали, ну, вот регулярная, да, да, диагностика. Вот что самое важное?
1: Этапы подготовки автомобиля к осени. Это такое вот первое. Электрооборудование, да, необходимо проверить заряд аккумулятора. Убедиться, что он заряжен должным образом. Заряд аккумулятора должен составлять не менее 12,4 вольт. при заглушенном двигателе и от 13,8 до 14,4 вольт при работающем моторе. Если показания отличаются, обратиться нужно на станцию технического обслуживания для диагностики генератора и стартера. Необходимо проверить состояние проводов и контактов, очистить их от загрязнений и обработать специальной защитной смазкой. Убедиться, что масса надежно соединяется с кузовом автомобиля, чтобы избежать проблем с электричеством. Необходимо проверить систему охлаждения, то есть проверить уровень охлаждающей жидкости, то есть антифриз, ее плотность с помощью ареометра. Уровень антифриза должен находиться между метками минимум и максимум на расширительном бачке. Плотность антифриза должна соответствовать климатической зоне эксплуатации автомобиля. Необходимо осмотреть патрубки на предмет трещин, подтеков, проверить работоспособность термостата и помпы. Термостат должен обеспечивать равномерный прогрев двигателя, а насос не должен создавать посторонних звуков и течи.
0: Еще одна очень важная система – это тормозная система автомобиля. Вот здесь, наверное, особое внимание нужно уделить. В принципе, в любой сезон, да, независимо там осень, зима, лето, это всегда безопасность, да, это один из самых важных узлов и агрегатов, да, одна из самых важных систем – тормозная система. Что проверяем мы здесь?
1: Ну, что касается тормозной системы, да, тут эффективность работы тормозов, она напрямую влияет на безопасность движения. Необходимо проверить толщину колодок и дисков. Она должна быть не менее минимально допустимой величины 33 мм для колодок и отсутствие глубоких канавок на дисках. Замер толщины можно произвести самостоятельно и доверить специалистам автосервиса. Необходимо оценить состояние тормозной жидкости. Ее желательно менять каждые 2 года и при содержании влаги свыше 3%. Утечка жидкости она недопустима, поскольку это снижает эффективность торможения и может привести к авариям.
0: Хорошо, дальше. Ходовая и рулевое управление. Да, если неисправны, понятно, что мы не выезжаем в любой сезон. Но на что обратить внимание при осенней диагностике?
1: Но, как известно, да, наверное, всем автолюбителям, что ходовая часть, она испытывает значительные нагрузки в осенний период из-за неровности дорог и осадков. Необходимо проверить амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники, ступниц колес. Любые признаки износа этих элементов, они свидетельствуют о необходимости их замены. Необходимо обратить внимание на состояние пыльников и защитных чехлов, повреждения которых могут привести к попаданию грязи внутрь механизмом и быстрому выходу их из строя.
0: Хорошо. Я предлагаю еще, знаете, один момент. Я немножечко дополню ваши сообщение, да, и хочу сказать, что вот по кузову, да, вот казалось бы, кузов, ну, вроде бы, что здесь такого, но это тоже очень немаловажно. Друзья, перед осенью осмотрите кузов, лакокрасочное покрытие, уплотнительные элементы, да, это тоже очень немаловажно. Это поможет поддержать не только внешний вид автомобиля, а защитить его от негативных воздействий окружающей среды. Осенью часто бывают осадки, грязь, это, конечно, способствует образованию коррозии на металлических поверхностях. Регулярно мойте автомобиль, удаляйте загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Например, арки колес и на днище. Кто из вас моет днище? Да, думаю, что не все об этом задумываются. Арки еще может быть, а вот с днищем тоже очень важно. Заезжая на мойку, обратите на это внимание. После того, как помоете, наносите защитный слой воска или специальный состав, который предотвращает появление царапин и сколов. Антикоррозийная обработка днища и арок колес вообще необходима, особенно если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях. Уплотнительные элементы дверей и багажника тоже нуждаются в регулярном уходе. Их следует очистить от грязи и обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание зимой. Я думаю, что опытные автовладельцы сталкивались с этой неприятностью, когда в мороз уплотнительные элементы, да, резинки вот эти уплотнительные, примерзают. Ну и, собственно говоря, специальной силиконовой смазкой можно обработать дверные замки. Специальные составы есть, которые защищают их от образования льда. Пока льда нет, но перепады температуры будут значительны. Уже совсем скоро в ночное время будет тоже минус. Лен, немножечко забрала у вас эфирного времени, но думаю, что это тоже важно. Хорошо, давайте продолжим по узлам и агрегатам. Световые приборы, что важно здесь соблюсти?
1: Ну, фары, да, и осветительные оборудования, это тоже очень мало, довольно-таки значимые, да, элементы в машине.
0: Потому Почему? Что вообще Потому и темнеет-то рано уже.
1: С помощью наших фар, естественно, при передвижении в ночное время, да, если у нас будет дождь или еще какие-то моменты, фары загрязнены будут.
0: А если неисправны?
1: Естественно, да, если не будет этой той же жидкости, которая омывает нам стекла и все остальное прочее, естественно, будет у нас плохое освещение. Поэтому перед выездом необходимо проверять исправность лампочек, чистоту линз и отражателей. Необходимо протирать линзы мягкой тканью, смоченной водой или специальными чистящими средствами. При наличии дефектов или потертости на линзе необходимо рассматривать возможность их замены или восстановления.
0: Но сейчас, кстати, еще полировка. Вот такая новая услуга тоже помогает. Только у проверенных мастеров, чтобы не испортили.
1: Также есть противотуманные фары, которые улучшают видимость в условиях тумана или сильного дождя.
0: Если вы вообще вот направляетесь, да, например, в горы или в дальнюю поездку, так здесь вообще обязательно иметь такие предметы. Хорошо, давайте в салон переберемся, ведь салон тоже необходимо готовить. Только ли физическая чистота, скажем так, важна, или какие-то еще приборы нам понадобятся в осенне-зимний период внутри салона, да, чтобы подчинить, посмотреть, проверить?
1: Ну, естественно, да, опять же, от зависимости времени года, лето, осень, да, зима, необходимо менять салонный фильтр, который защищает воздух в автомобиле от пыли, аллергенов и вредных веществ. Летом фильтры накапливают большое количество загрязнений, что снижает их эффективность. Перед наступлением осени необходимо сменить старый фильтр на новый, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить запотевание окон. Чистый фильтр, он всегда обеспечивает свежесть воздуха и улучшает самочувствие водителя и пассажира, естественно.
0: А чтобы тепло было, вот это тоже очень важно, да.
1: Кондиционеры, печки, зимой, отопление. Да, и не очень летом, потому что, да, летом можем
0: моментально заболеть. Ну, тоже пользуемся, что делать. А теперь-то надо как-то перестраиваться, получается, с охлаждения на отопление.
1: Да,
0: здесь что
1: же,
0: важно,
1: мы должны проверять кондиционеры и отопительную систему. Они должны быть эффективны, они должны эффективно охлаждать или обогревать салон, запускать кондиционер хотя бы на короткое время, чтобы активизировать компрессор и масло в нем циркулировали. Необходимо проверить работу печки, направленность потока воздуха и температуру нагрева. Необходимо устранить любые неполадки, такие как недостаточный поток горячего воздуха или неприятный запах.
0: Ну и опять же, если можете самостоятельно, если нет, собственно говоря, уже специализированные сервисы. Ну и дворники, да, если грязь, ветер и так далее, да, вот сегодня ехала на работу, был дождь, дворники пригодились. Надо проверить все-таки, наверное, исправность дворников и омывающей жидкости.
1: Да, как мы
0: вот
1: говорили
0: здесь,
1: сейчас, что это
0: проверить,
1: необходимо.
0: Заправить и так далее, друзья, чтобы никаких неприятных моментов не было. Ну и учитываем то, что температура уже будет снижаться до нуля, да, если у вас просто водичка, то лучше, конечно,
1: необходимо обзавестись омывающей жидкостью, которая не должна иметь низкую точку замерзания, чтобы эффективно она удаляла и грязь, и снег с ветрового стекла. Поэтому необходимо заливать в омыватель, если мы ожидаем уже похолодания или снижения температуры ниже нуля.
0: Ну, это, собственно, всего несколько дней. Я думаю, наверное, в горах уже прям такие быстрее это все будет происходить. Хорошо, друзья, автомобиль мы подготовили, как узлы и агрегаты, так и внешне, внутри салона. Все проверили, убедились, что все хорошо. Теперь важно вспомнить навыки осенней езды. Здесь есть особенности, да, непредсказуемые изменения погоды. Да, с утра утра может быть туман и дождь, днем жара, а вечером вообще гололед, да, то есть если мы выезжаем из дома утром, мы не знаем, что нас ждет через несколько часов, а если это еще и автопутешествие, то вообще надо быть готовым ко всему. Поэтому, друзья, дождь, туман, листопад, гололед, все это существенно осложняет движение, и поэтому нужно какие-то важные правила, да, соблюдать, чтобы безопасно вернуться в точку назначения. Лен, вам слово, на что мы обращаем внимание при осенней езде?
1: Ну, я так думаю, что это, ну, вообще, в принципе, элементарные вещи для законопослушных водителей. Угу. Это соблюдать дистанцию, это прежде всего, да, безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вот, учитывать ухудшение сцепления с дорогой, увеличение тормозного пути, то есть водитель должен понимать, да, и рассчитать вот эту всю дистанцию. Избегать резких маневров, то есть стараться двигаться плавно, без ускорения, торможения и поворотов руля. Такие действия, они повышают риск, да, заноса и потери контроля над автомобилем. Правильно выбирать маршрут. По возможности водителям нужно избегать таких участков дороги с большим количеством луж или опавшей листвы, так как они снижают сцепление с поверхностью.
0: А еще, кстати, непонятно, листья, что под этой листвой них, вообще будет. Вдруг там ямы, камни, все что угодно может быть.
1: И, естественно, быть внимательным к другим участникам движения. То есть осень – время, когда многие водители начинают забывать о летних навыков вождения. Необходимо быть готовым к неожиданным действиям других участников движения и соблюдать особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
0: Ну и здесь, конечно, вот еще раз отдельный акцент на то, что дети уже ходят в школу, да, много детей стало на улицах. Я уверена, что, ну, каждый обратил на это внимание. Летом как-то их поменьше было, они в основном где-то на отдыхе, дома, на площадках и так далее. Сейчас детей много, да, они идут в школу, из школы возвращаются на кружки, на секции и так далее. Детей много, да, мы помним, что у детей, может быть, не всегда есть такие хорошие навыки дорожного движения, безопасности, поэтому особое внимание, аккуратность, осторожность, особенно вблизи образовательных учреждений, вблизи пешеходных переходов. То есть, что ж там дети? Иногда взрослые даже не соблюдают никаких правил и могут выскочить на дорогу где угодно, поэтому снижение скоростного режима, увеличение дистанции, ну и внимательность максимальная.
1: Да, но так как мы заговорили за пешеходные переходы, да, хотелось бы, наверное, чуточку внимания этому больше уделить, обратиться как к водителям, как и пешеходам, вот, быть максимально друг к другу уважительными на дороге. У нас есть и регулируемые пешеходные переходы, и нерегулируемые. Поэтому на нерегулируемых, и, соответственно, дорожно-транспортных происшествий, да, с участием как и детей, так и взрослых, намного больше. А есть места, где не освещенные, да, пешеходные дороги, поэтому убедительная просьба к водителям быть максимально внимательными, да, опять же, да, снижать скоростной режим.
0: Даже если вы не видите в поле зрения пешеходов, сейчас темно, да, пешеходы могут появиться вообще ниоткуда.
1: Пешеходам хотелось бы отдельно обратиться, не перебегать дорогу, спокойно переходить, убедиться в том, что вас пропускают все транспортные средства, которые задействованы в движении. Да. Только тогда переходить и использовать световозвращающие элементы.

0: Мошеннические схемы, истории, да, бензин уже где-то даже с рук продают. Мне кажется, надо скептически к этому отнестись, и все-таки вот качество бензина будет зависеть и ходовые свойства вашего автомобиля. Поэтому мы все-таки выбираем сертифицированные заправочные станции. Я бы предостерегла, наверное, автовладельцев от покупки, ну, контрафактного, прямо скажем, топлива, поэтому здесь может быть очень опасно. Шины, да, Лен, мы еще тоже не сказали. Есть обязанность в правилах дорожного движения, теперь уже законодательно закрепленная, с 1 декабря уже должны мы все ездить на зимней резине. Кто-то делает замену резины немножечко пораньше, ну, учитывая, да, погодные и климатические условия. Если вы живете, например, в Архызе или в Донбае, в Тиберде, в Карачаевске, здесь, наверное, стоит пораньше задуматься о смене резины, да, летнего комплекта на зимний. Ну и как минимум измерить давление в шинах, это тоже всегда важно и полезно. Ну и такой совет от бывалых. Какой-то минимальный набор инструментов всегда стоит возить с собой в автомобиле. В дороге может случиться все, что угодно. Запасное колесо уж понятно. Трос буксировочный, провода для прикуривания, лопата, домкраты. Да, и может быть какой-то еще ремкомплект, ну, если вы умеете им пользоваться. Ну, кстати, да, для девушек тоже полезная история. Бывает, что добрые люди, конечно, не без них останавливаются. Если у вас будет в багажнике какой-то минимальный набор инструментов, быстрее вам все-таки помогут. Хорошо, давайте, наверное, конкретно о каких-то таких вот важных приемах с вами поговорим. Наверное, вот такой важный момент – это туман. Вот сейчас я думаю, что кто рано утром ездит, они вот обращают внимание на это явление, то есть уже есть явление тумана. Угу. Давайте вспомним, как действовать в условиях тумана и что, собственно говоря, нам нужно помнить, соблюдать.
1: Есть у нас такие, да, районы, где туман это вообще прям на первом месте. Прикубанский район, там просто это отдельная тема. Поэтому, да, осенью туман он является обычным явлением, однако для многих автолюбителей, особенно начинающих, он может представлять смертельную опасность. Лучи света преломляются, это приводит к тому, что могут искажаться сигналы светофора. К примеру, водитель может видеть желтоватое вместо зеленого цвета. Искажение расстояния до объекта. Дистанция между машинами в тумане тоже искажается на 1.5-2 раза, больше, чем она есть на самом деле. Ну и, соответственно, недостаточная видимость. Необходимо максимально обезопасить себя, помогут фары ближнего света или противотуманки, да, как мы уже ранее говорили. Угу. Дальний свет фар авто, он ослепит водителя. Кроме того, следует двигаться на небольшой скорости, проявляя при этом осторожность. Вот. Если нужно вам остановиться, не следует делать это резко. Лучше плавно снижать скорость, растянуть во времени нажатие на тормозную педаль. Так можно заблаговременно предупредить остальных участников движения о своих намерениях. Необходимо удерживать во время езды увеличение расстояния между машинами. То есть, да, соблюдаем дистанцию.
0: Большая увеличенная дистанция в 1.5-2 раза.
1: Наиболее безопасная дистанция 2 секунды. Прежде чем покинуть стоянку, необходимо проверить работу стеклоочистителей, поскольку во время тумана на стеклах оседает конденсат.
0: Угу. Давайте еще немножечко вот о листве опавшей поговорим, да, дорожное покрытие и листва. Вот вы сказали, что, ну, вроде бы листва, да, что тут такого, ну, лежит себе и лежит, а каждый, я уверена, водитель, да, хоть раз попадал вот в такую скользкую ловушку на дороге. Осенью как раз это максимально актуально. Что здесь важно помнить?
1: Ну, во время дождя, либо после него резко ухудшается сцепление колес транспортного средства с дорожным полотном. Это удлиняет тормозной путь и приводит к увеличению вероятности заноса. Все маневры рекомендуется выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. Если нужно перестроение или остановка, следует как можно раньше подавать об этом предупредительный сигнал.
0: Угу. Поворотники.
1: Да. Думайте не только о себе, о своей безопасности, но и о безопасности других водителей, находящихся на дороге. То есть, как мы говорили, да? А уважение друг друга на дороге.
0: Да, не только ваша безопасность. Хорошо, да. Продолжим.
1: Ну, опавшая листва, она представляет опасность для автомобилей. во время движения по такой дороге в разы уменьшается сцепление с асфальтом. Поэтому нужно как

0: можно аккуратнее маневрировать на ней. Машину может занести даже на маленькой скорости. Выезд из дворов или парковку необходимо совершать с особой осторожностью, делая это на скорости ниже, чем обычно. Опавшая листва гораздо хуже гололеда.
1: И коварнее получается. Да. Мы недооценивали, честно, я во всяком случае точно. Хорошо, давайте продолжим вот о погодных явлениях, да, что у нас еще есть там вот лужи, мокрое покрытие, да, как себя вести, как управлять.
0: Но самую большую опасность, да, в осенний период для водителя это представляют лужи. Если шины имеют недостаточно глубокий протектор, то он не успевает выдавить из-под колес воду. Образовавшийся водяной клин выталкивает авто вверх, что приводит к потере управления машиной. Да, это еще одна неприятная особенность дорожного полотна. С обилием луж это то, что под ними нельзя разглядеть, как вы говорили, угу, уже, ям, каких-то выбоин, ухабы. Если попасть колесом на такое место, на большой скорости можно потерять управление и повредить подвеску транспортного средства. На таких участках вообще рекомендуется двигаться с минимальной скоростью. После проезда луж следует просушить тормозные колодки, нажав и отпустить несколько раз педаль тормоза. Особо внимательным нужно быть в городе при проезде пешеходных переходов. Опять мы к этому возвращаемся.
1: Потому что это важно, да, действительно важно.
0: Люди в дождливую погоду часто торопятся и теряют бдительность, стремясь поскорее попасть в теплое и сухое помещение. А вот что касается, да, вождения в ночных условиях. Осень, она как бы характеризуется сокращением долготы дня, и, соответственно, максимальное движение автомобилей, оно приходится на темное время суток. Оно опасно тем, что автолюбителей искажается восприятие разных объектов. Внезапный дождь может лишить возможности четко различить границы и размеры. Также из-за визуального искажения действительности заранее спрогнозировать свои действия тоже довольно сложно. Порывами ветра может снести защищенные ограждения или красные фонари, которые указывают на опасные участки, где проводятся дорожные работы. Особая опасность для водителя – это, опять же, пешеходы. Поскольку большая часть демисезонной одежды имеет темный цвет, а в темноте люди становятся просто невидимыми. Поэтому
1: да, вот
0: в очередной раз просим использовать элементы и маленьких, и взрослых, световозвращающие какие-то элементы на одежде, на сумках. Да, это тоже касается особенно пожилых людей. Они у нас бедные, конечно, менее расторопные, да, поэтому к ним на дороге нужно быть более уважительной, не нервничать.
1: Ну и они должны себя как-то обозначить, получается, конечно, чтобы их было видно. Потому что, да, вот вы сказали, что вот демисезонная одежда, как правило, у нас темных цветов. Черная, темно-синяя, коричневая. Поэтому, а ее вообще в темное время практически не видно. Поэтому хотя бы что-то вот такое, обращающее на себя внимание. Если это дети, рюкзаки, нашивки на куртках и так далее. Световозвращатели, светоотражатели сейчас полно везде, да, и в конце в канцелярских магазинах и на маркетплейсах можно приобрести, да даже в почтовых отделениях в небольших населенных пунктах все всегда есть. Ну и еще, да, по поводу осветительных приборов отдельная просьба, наверное, у всех есть, да, вот эти дополнительные фары, ксеноны, желтые, непонятных ярких цветов, которые слепят водителей встречного транспорта, друзья, ну, понятно, что вам видно лучше, а остальным не видно вообще.
0: Да, рекомендуется, конечно, использовать фары, которые соответствуют с ГОСТом, да, как уже было сказано, чтобы не слепить других водителей, не создавать неприятные ситуации, да, во время вождения. Поэтому нужно быть друг к другу, опять же, взаимоуважение иметь. Вот несколько, допустим, да, таких моментов. Вот не стоит экономить на зарядке аккумулятора. Свет необходимо включать в любых условиях недостаточной видимости. Периодически проверять настройки света фар и своевременно регулировать его. Не забывать переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного авто. При повороте помнить, что фары не поворачиваются вместе с колесами, выполняйте маневр на минимальной скорости с повышенной осторожностью.
1: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации. Ну и еще раз хотелось бы сказать, дистанция, дистанция, еще раз дистанция, скорость и дистанция, да, это вот, наверное, два самых важных момента, ну и плюс строгое соблюдение правил дорожного движения. Это золотые правила, которые помогут вам благополучно отъездить эту осень, да, перестроиться на меняющиеся погодные условия. Впереди зима, поэтому немножечко мы плавно так переходим, адаптируемся. Ну, а там уже и до весны, и лето совсем недалеко. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Я хочу по традиции обратиться к нашему госавтоинспектору. Елена, вам слово с заключительным словом. Поменялся сезон, да, уже осень практически вступила в свои права. Пасмурно, дождь, холод, ветер, туманы, гололеды впереди у нас, листопады. Что мы можем посоветовать еще раз всем нашим участникам дорожного движения?
0: Ну, хотелось бы обратиться к автолюбителям, да, чтобы в преддверии у нас, да, неприятных уже холодных денечков, чтобы каждый проверил свое транспортное средство, посмотрели резину, проверили фары, техническое состояние, провода, фильтры, ну вот все возможные моменты, которые могут обезопасить ваше вождение, да, необходимо это все проверить. Опять же, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и правильно выбирать маршрут, как уже было сказано, да, если вы не уверены в каком-то определенном участке проезда, лучше выбрать тот, который вы знаете. И, естественно, быть друг другу уважительными. Каждый участник дорожного движения должен друг друга уважать. Если вы будете это все соблюдать, каждый водитель, то безопасное вождение вам просто обеспечено. Залог вашего успеха.
1: Ну что, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился эфир. Полезная рекомендация при смене сезонов, да, осеннее вождение. Навыки вспоминайте. Вождение при дожде, тумане, гололеде, листопаде. Помните, что дорога осенняя таит в себе больше возможных, теоретически возможных, неприятных сюрпризов. Поэтому максимальная осторожность. Мы завершаем наш радиоэфир. Встречаемся в этой студии уже через неделю. До свидания.
2: Инспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – удж – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой и четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Доброго вторника, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Рада приветствовать вас на нашей радиоволне. Это КЧРФМ. Как всегда, готовим к 14 часам все самое важное, интересное и актуальное. Самые свежие новости из жизни Карачаево-Черкесской Республики, анонсы предстоящих мероприятий и событий. Ну и далее, после дайджеста новостей, у нас всегда содержательная беседа. Друзья, сегодня будет точно так же. Есть у меня целый ряд важных, интересных новостей. Предлагаю познакомиться с ними. Давайте делать погромче и узнавать. Вторник, 15 сентября, и сегодня в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Состоялась двухсторонняя встреча главы региона Рашида Тимрезова с полпредом. На встрече предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. Тимрезов подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина, правительства страны, собственным программам развития в республике последовательно реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление экономики, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, создание новых точек роста и повышение качества жизни людей. Обсудили текущие итоги социально-экономического развития республики в 2026 году, промежуточные результаты реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала региона. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Юрий Чайка подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал полпреда о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования 18, 19, 20 сентября. Для исполнения избирательного законодательства налажено тесное взаимодействие всех заинтересованных структур. В завершении встречи глава региона поблагодарил Юрия Чайку за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. Продолжится совместная работа для последовательной реализации намеченных планов и дальнейшего развития республики. Друзья, сегодня важная для нашего братского региона Республики Дагестан дата. В этот день отмечают День единства народов Дагестана. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от своего имени и от имени многонационального народа нашей республики поздравил своего коллегу, главу Дагестана Федора Щукина и всех жителей братской республики с Днем единства народов Дагестана. Он подчеркнул, что этот праздник, утвержденный ровно 15 лет назад, олицетворяет единство многонационального Дагестана, где века в дружбе и согласии живут представители более 120 национальностей. У каждого народа Дагестана своя самобытная культура, язык и обычаи, но объединяет всех дагестанцев беззаветная преданность и любовь к родине. Доблестно и отважно дагестанцы защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Продолжая славные традиции предков, воины Дагестана совместно со всеми народами России самоотверженно сражаются сейчас в зоне специальной военной операции. Вечная память и благодарность первому герою России на СВО Нурмагомеду Гаджимагомедову, сыну Дагестана, отдавшему жизнь за родину и всем нашим героям.

выборах депутатов Государственной Думы. Начиная с 20 августа 929 работников избирательных комиссий обошли более 118 тысяч домовладений. Жители более 101 тысячи домовладений планируют принять участие в голосовании. Также информирование провели для 95 предприятий, в том числе 29 образовательных учреждений. Избирательная комиссия Карачаева-Черкесии приглашает избирателей на участки. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации пройдет 18, 19 и 20 сентября. Участки будут работать с 8 утра до 20.00. Друзья, я напомню, что до завтрашнего дня можно успеть подать заявление о голосовании на дому. Такая возможность предоставляется по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с необходимостью ухода за лицами в этом нуждающимися, а также по другим уважительным причинам. Подать заявление о голосовании на дому можно в личном кабинете на портале госуслуг, либо до 14.00 последнего дня голосования 20 сентября. Можно подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение, как лично, так и через других лиц. Очередной груз поддержки для бойцов из Карачаева-Черкесии передали из Прикубанского района. На сей раз его собирали активисты штаба комитета семей воинов Отечества. Они собрали и передали землякам продукты питания, предметы личной гигиены. К отправлению также добавили детские поделки, которые делали ребята, отдыхавшие в лагере «Лесной». Напомним, что вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева. Черкесии. По поручению президента России Владимира Путина в Черкесске прошел республиканский этап первой всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих Карачаева-Черкесии. Более 350 служащих в составе 27 команд представляли разные структуры от администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии, министерств и муниципальных районов. Они состязались в легкой атлетике, шахматах, баскетболе, футболе и настольном теннисе. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда мэрии Черкесска. Серебро у команды Карачаевского городского округа, а третье место заняла команда Минспорта Карачаева-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов поздравил победителей и отметил, что искренне поблагодарил всех участников и добавил, что продолжается последовательная работа над тем, чтобы все больше жителей Карачаева-Черкесии регулярно занимались спортом и имели для этого все необходимые условия. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго с начала года подключили к электрическим сетям 14 новых электрозаправочных станций для электромобилей в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, в 2 селах Малокарачаевского района, а также в Адыгехабльском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. В сумме выдано более 2 мегаватт мощности. Ну а для удобства жителей и гостей региона электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, ведущих на курорты Тиберда, Домбай и Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах. Напомню, что с 2024 года в республике начали работу электрозаправочные станции. Сейчас их 20. Работа ведется при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Продолжается активная патриотическая работа в республике. Так, в центре «Авангард» в республиканской столице проходят 5-дневные учебные сборы для учащихся 10-х классов, посвященные основам военной подготовки. На протяжении сборов школьники из всех городов и районов региона не только знакомятся с теоретическими основами военного дела, но и получают практический опыт. В программе сборов строевая подготовка, основы обращения с оружием, навыки эвакуации, оказания первой медицинской помощи. Особое внимание уделяется дисциплине, ответственности и умению работать в команде.
Частицу посоха пророка Моисея привезут на Северный Кавказ. Реликвию доставили из Никольской обители на греческом острове Андрос по решению настоятеля монастыря архимандрита Дорофея. О предстоящем принесении святыни на Северный Кавказ в июле рассказывал полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Тогда он отметил, что пророк Моисей значим для представителей традиционных конфессий

Иона, а его 10 заповедей стали основой общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей. По предложению Юрия Чайки, возможность поклониться святыне решили предоставить представителям всех аврамических религий. Инициативу поддержали религиозные лидеры округа и Русская Православная Церковь. До 21 сентября реликвия побывает в Махачкале, Грозном, Владикавказе, Пятигорске, Нальчике, Георгиевске и Ставрополе. Но в Черкесске святыню будут встречать в Никольском соборе уже 20 сентября. Новый успех наших спортсменов. 2 золотые медали завоевали тэквондисты Карачаева-Черкесии на международных рейтинговых соревнованиях по тэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в 4 возрастных категориях прошли в городе Ниш, это Сербия, и собрали более 2000 участников со всей Европы. Наши земляки Амир Выков в категории 84 килограмма мужчины и Малик Хунов в категории 59 килограммов юниоры до 21 года стали победителями в своих категориях. Ну и хочется добавить, что победители соревнований получили право представить нашу страну на юниорском первенстве Европы. Тренирует тэквондистов Рашид Ахмедов. Ну что, друзья, вот такие новости к этой минуте. Далее о развитии событий вам будут рассказывать мои коллеги. Это будет уже через некоторое время. У нас с вами впереди важный разговор. И напомню, что сегодня есть замечательный повод послушать следующую песню. На мой взгляд, одна из самых красивых у Братской Республики. Напомним, что сегодня отмечается День единства народов Дагестана. Мы шлем свои самые лучшие пожелания и добрые поздравления нашей Братской Республики. Ну и, конечно же, всей душой и сердцем поздравляем.

0: капля крови спасает жизнь. Это настоящая истина. И очень здорово, что современная медицина обладает всеми знаниями, возможностями для того, чтобы помогать лечить людей в очень непростых ситуациях. И, конечно же, донорская кровь, костный мозг. В этом деле очень серьезное подспорье. На этой неделе Министерством здравоохранения Российской Федерации в нашей стране проводится неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Мероприятие приурочили к важной дате, Национальному дню донора крови, который ежегодно отмечается в нашей стране 20 апреля. Почему именно 20 апреля? Именно в этот день, в 1832 году, петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил кровь роженицы с акушерским кровотечением, и тем самым он спас ей жизнь. Но в современной России День донора – официальный праздник, утвержденный уже в 2007 году. Это действительно очень важный день, и мы сегодня будем благодарить каждого, кто хотя бы один раз в жизни пришел на пункт переливания крови и пожертвовал частичку себя для спасения другого человека. Но беседовать мы будем сегодня с человеком, который совершил такие поступки многократно. Это почетный донор Российской Федерации, отличник здравоохранения Российской Федерации, ветеран труда, а также специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики нашей республики Лилия Борисовна Камова. Здравствуйте, Лилия Борисовна.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать и с Днем донора в Российской Федерации, с нашим национальным важным праздником. В вашем лице поздравляем всех ваших единомышленников, людей, которые работают и в службе крови, и тех, кто жертвует эту кровь. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, мы будем сегодня узнавать все о донорстве крови и костного мозга. Давайте, наверное, о важности и значимости. Вот мы уже сказали о том, что в самых непростых ситуациях человеку требуется кровь. Иногда это вообще единственное средство, которое может спасти жизнь. И так было уже миллионы раз вообще во всей истории. Ну и, конечно, такие моменты, как переливание крови, незаменимы для онкологических больных, людей с болезнями крови, тяжелыми травмами, тех, кто пострадал в родах, каких-то конфликтах, в том числе и военных, из-за стихийных бедствий. И, конечно же, донорство должно развиваться. Давайте поговорим о том, кто может стать донором крови. Это благородная миссия. К сожалению, не всем доступна. Есть противопоказания. Но вот все-таки, что говорит закон? Ведь эта процедура регламентирована законодательно. Лилия Борисовна, вам слово.
1: Стать донором может любой здоровый человек, если он старше 18 лет. Вес его больше 50 килограмм, и он не имеет противопоказаний к донорству. Ну, немного о противопоказаниях расскажу. Они бывают постоянные и временные. Постоянные – это наличие серьезных заболеваний, инфекционных, таких как гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, сифилис, туберкулез и другие. Паразитарные заболевания, онкологические, злокачественные новообразования, болезни крови.
0: А я также смотрела, вот, что людям, у которых есть в прошлом такой момент, как употребление инъекционных психоактивных веществ, они тоже не допускаются к донорству. То есть люди, у которых в прошлом пагубные пристрастия, тоже не могут стать донорами.
1: Да, и еще психически больные не могут стать донорами.
0: Итак, от 18 лет, смотрела, до 65, да, по крови в законе, ну, по здоровью, да, не менее 50 килограммов и не имеющий вот таких серьезных заболеваний.
1: Противопоказания, да. И временные противопоказания – это нанесение татуировки, пирсинг, лечение иглоукалыванием – это 120 календарных дней. Также перенесенный грипп, ангина, ОРВИ – это 30 дней после выздоровления. И также период беременности и лактации, 1 год после родов и 90 календарных дней после окончания лактации. Прививки в течение 14 дней, антибиотики, если человек принимал, тоже 14 дней. Вот.
0: Ну, еще по женщинам, да, есть разные периоды циклов. Здесь консультация медицинских специалистов обязательно. И, кстати, насколько я понимаю, перед самой процедурой каждый человек будет общаться с специалистом-медиком с глазу на глаз. Давайте расскажем о том, как вообще происходит сама процедура, потому что многие вроде бы хотят, важно, понимают важность этой миссии, готовы поделиться своей кровью, но волнуются по поводу самой процедуры. Есть, да, и определенные страхи перед медицинскими манипуляциями, но, опять же, естественный страх не заразиться самому какими-то неприятными болезнями вот во время медицинских манипуляций. Расскажите, пожалуйста, как вообще сама процедура происходит и насколько это безопасно сегодня?
1: Ну, я расскажу, как вот человек приходит, в регистратуру обращается, пишет, заполняет анкету, там указывает, был ли он в поездках, делали операции в последние месяцы, пирсинг тот же, были ли какие-то заболевания у него. Затем он идет в лабораторию, сдает кровь из пальца на гемоглобин, группу и резус-фактор. Затем идет к врачу-трансфузиологу. И доктор его смотрит и дает допуск.
0: А может быть и не допуск, кстати, да? Да? То есть если хотя бы какой-то из показателей смутит доктора, то к донации человек не будет допущен. По поводу гемоглобина, для доноров мужчин 130 грамм на литр и более, для доноров женщин 120 грамм на литр и более. То есть этот показатель важен почему? Потому что, конечно же, человеку, которому будут переливать кровь, это реципиент, он должен получить пользу, достаточное количество вот тех самых жизненно необходимых элементов, но и человек, который сдает кровь, сам не заболел, скажем так, чтобы значительно не изменился его баланс, да, здоровья в организме.
1: Да, поэтому... у меня 147 гемоглобин.
0: 147. Сейчас многие наши радиослушатели вам по-хорошему позавидовали. Доброе здоровье.
1: Поэтому я сдаю, это полезно. И также полезно, вот, когда давление поднимается, я прихожу, сдаю, и оно все нормализуется.
0: Вот, кстати, по поводу того, какая польза и, да, какое самочувствие после донации, мы тоже поговорим. Давайте вот к самой процедуре. Да, да. Итак, заполнение анкеты, документы какие-то нужно с собой приносить?
1: Паспорт.
0: Да. Но если СНИЛС, медицинский полис... то есть с паспортом все это не анонимно, все это государственная история с четким учетом. Заполнение анкеты, сдача крови из пальца, беседа с доктором. Если все-таки доктор одобрил донацию, как дальше происходит процедура?
1: Затем донор идет, пьет чай в буфет, чай с печеньем, сладкий чай обязательно. И идет на саму процедуру. Там все делается стерильными, все стерильное, иглы. Берется немного крови на анализы, уже это на гепатиты, сифилис, на ВИЧ-инфекции. И сама кроводача происходит. Значит, цельную кровь это минут 5-10. Плазму минут 40 и тромбоциты это где-то час 40. Вот. Затем после процедуры, ну, девочки успокаивают, там отвлекают, разговаривают, там телевизор есть, то есть все спокойно, в спокойной обстановке происходит. Затем накладывают повязку, которую не надо снимать, где-то 4 часа. И нужно пойти посидеть в коридоре 10-15 минут и пойти взять справку на работу. 2 дня выходных дают.
0: За одну кроводачу.
1: Да, за одну кроводачу.
0: И кровь, и плазма 2 дня положенных российским законодательством выходных для доноров. Ну и, кстати, донорство бывает возмездным и безвозмездным. Я знаю, что полагается от государства и финансовая компенсация, да, вознаграждение такое, скажем так.
1: Это компенсация, это на обед.
0: Угу.
1: Это если мы безвозмездно сдаем, нам дают 800 рублей, ну там больше немножко, на обед, чтобы мы покушали. Вот. А если кто-то сдает
0: возмездно,
1: тогда уже и 2 дня не дается, и это не считается, эта процедура не считается, чтобы получить почетного донора. Она не входит в счет. 40%.
0: Ну, все-таки я так понимаю, что большая часть доноров – это люди, которые безвозмездно сдают свою кровь, да, делают это многие не один раз. Лилия Борисовна, скажите, пожалуйста, у вас сколько донаций, сколько раз вы становились донором?
1: Ну, вот до 40 я считала, пока не получила почетного донора, а потом уже я не считала.
0: То есть вы уже с какого года вы сдаете кровь?
1: С 2001 года я
0: сдаю. То есть получается 25 лет, четверть века вы периодически приходите на станцию переливания крови и делитесь самым дорогим, что есть у человека, да, частичку
1: были
0: своего сердца.
1: Перерывы небольшие, там, когда операцию делали и так далее. Ну, вот в 24-м году я получила почетного донора. Вот, считайте, 23 года прошло.
0: Друзья, вот есть, кстати, информация о том, что почетный донор, звание, оно, конечно же, в цене, оно уже достаточно давно было принято в Советском Союзе, было введено, но и сегодня в современной России на доноров тоже обращают пристальное внимание, кто может получить это важное звание и какие оно льготы дает, дает ли вообще какие-то преференции. Но это тоже такой дополнительный стимул и плюс признание заслуг человека, который делился самым важным.
1: Это звание может получить донор, который 40 раз сдал цельную кровь или 60 раз плазму крови. Или кровь и ее компоненты 25 раз и более, и плазму крови в общем количестве крови и ее компонентов и плазмы 40 раз. Также плазму крови в общем количестве крови и ее компонентов и плазмы крови 60 раз.
0: Вот. Здорово. Скажите, а полагается ли какой-то нагрудный знак, может быть, удостоверение?
1: Да, выдали мне нагрудный знак, как значок. А с 2005 года, по-моему, он уже как медалька стал, такого золотого цвета, а у меня как капелька. И еще полагается каждый год выплата, единоразовая выплата. В этом году было 19 500.
0: Ну что, отлично, достаточно такое неплохое подспорье, но все-таки я думаю, что, наверное, не из-за награды и не из-за финансовой какой-то поддержки люди приходят на станции переливания крови. Очень часто первая донация, вот в прошлые годы ваши коллеги по благородной миссии приходили и говорили, что многие пришли в первый раз на станцию переливания крови, когда кому-то из их родных, близких или знакомых было плохо и надо было сдать кровь, да, бывает ситуации, когда человек в реанимации находится после серьезного ДТП с ожогами, либо в родах что-то пошло не так, и необходимо сдать кровь для этого человека, который в тяжелой ситуации. И многие как раз вот так приходят первый раз сдавать кровь. Как было в вашей ситуации? Что вас подвигло впервые прийти на станцию переливания крови? Ну, вы медицинский работник, кстати, да?
1: Да. Ну, у меня так и было, как вы сказали. Я работала в роддоме лаборантом, и, ну, это еще было до 2000 года. И я вот насмотрелась, как женщинам делали операции, как в родах они теряли кровь. И вот видела, как переливание крови помогает, действительно это работает. И уже когда я ушла с роддома, по радио было объявление, что произошла авария на дороге, и много людей пострадали. И я уже осознанно пошла, благо работа там была, физкультурный диспансер возле станции.
0: То есть рядышком с работой?
1: Да.
0: То есть это были совершенно незнакомые вам люди, объявление по радио о том, что людям нужна помощь, нужна кровь, и это не были ваши знакомые, родственники?
1: Нет, это не были знакомые. Вот. То есть это было осознанно, и я начала с тех пор сдавать кровь.
0: Какие-то страхи были перед первой донацией? Ну, понятно, когда уже человек прошел процедуру, дальше легче, проще, ты уже вроде бы знаешь. Все равно, когда первый раз идешь на какую-то процедуру, манипуляцию, ты волнуешься. Были ли у вас страхи, оправдались ли они?
1: Конечно, были у меня страхи, что я потеряю сознание, что я упаду в обморок. Но... Да, девочки там успокаивали, отвлекали, и как-то я посмотрела на других людей, они же сидят, а я что, не могу сидеть, что ли, спокойно, и вот как-то преодолела этот страх, и все прошло хорошо,
0: Как вы себя чувствуете после донации? Вот у вас более 40 сдач крови. Какие ощущения после? Да? Люди боятся, опять же, того, что отдав свою кровь, ты можешь вот, ну, там, на какое-то время потерять свое здоровье. Да? Опять же, вот тот же обморок, слабость какая-то. Есть ли какие-то вот прям выраженные изменения после сдачи крови?
1: Ну, немножко есть эйфория такая, потому что кровь теряешь резко, и кислород, да, в мозг, ну, не попадает, и немножко эйфория. Вот. А так есть определенные правила, как вести себя после донации.
0: Расскажите.
1: Я выполняю. Значит, нужно посидеть 10-15 минут, затем воздержаться от физической нагрузки в этот день.
0: То есть на картошку не едем после кровосдачи?
1: Нет, не надо.
0: Хорошо.
1: Да, не снимать повязку в течение 4 часов и не намочить ее. Потому что иголка довольно-таки такая, диаметр
0: широкий. То есть это надо для того, чтобы... Почему вот такая большая иголка, да, многие говорят, что с большим диаметром иглы, чтобы компоненты крови не разрушились при, скажем так, заборе крови. Все равно отверстие, да, которое остается, оно такое достаточно большое, несколько часов давящая повязка должна позволить успокоиться этому месту, чтобы синячков не было и зажило хорошо. Что еще нужно соблюдать после сдачи крови? Какие правила?
1: Естественно, полноценно и регулярно питаться в течение 2 суток, то есть завтрак, обед, ужин, и выпивать не менее 2 литров жидкости. И после донации сразу нужно еще попить чай сладкий и с печеньем, в общем, жидкости побольше. Тогда ничего не будет плохого, вот это испытано, нужно пить жидкость.
0: А как подготовиться к донации? Наоборот, ведь все-таки понятно, что человек, который отправляется сдавать кровь, он тоже должен определенным образом готовиться. Нельзя, да, 3 дня веселиться на вечеринках и пирушках, а потом с несвежей головой, скажем так, пойти сдавать кровь. Это неправильно. Как правильно подготовиться к процедуре сдачи крови?
1: Ну, как вы правильно сказали, нельзя употреблять алкоголь за 48 часов. Накануне и в день сдачи запрещено употреблять жирную, жареную, острую, копченую пищу, а также мясные, рыбные, молочные продукты, яйца, масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы. То есть довольно-таки большой список. Но зато можно каши на воде.
0: А вы что едите перед донацией?
1: Я... Да, каша на воде, гречку, да.
0: Ну, ради благородной яблоки. Миссии все-таки.
1: Чай можно с печеньем, сладкий. И дома выпить, и еще там выпить перед сдачей, на пункте сдачи. Затем за 72 часа не принимать лекарства, содержащие аспирин. И также за час до процедуры воздержаться от курения.
0: Ну, не такие уж и серьезные ограничения, скажем прямо, но все возможно, друзья, все возможно. Как часто можно становиться донором? Понятно, что если большое и доброе сердце, хочется делать это как можно чаще, но есть ограничения. То есть сдавать кровь каждый день не получится. Давайте расскажем об этом.
1: Да, есть ограничения по частоте донации. Мужчины могут сдать кровь не чаще 5 раз в год, женщины не чаще 4 раз в год. И между процедурами должен быть промежуток не менее 60 дней, вот, чтобы на самом деле крови, ну, допустим, если 80 килограмм вес, крови у нас 5 литров. Угу. Если 100 килограмм вес, 6 литров. Если 50 килограмм, 4,5 литра. То есть меняется,
0: а сколько забирают крови?
1: Меняется количество от веса. Забирают 450 грамм. Ну, могут 350 тоже взять. Вот. И оно восстанавливается довольно-таки быстро. Вот эта плазма восстанавливается за 2 суток. А форменные элементы, эритроциты, за 4-6 недель.
0: Как сказывается донация на здоровье? Вот вы сказали о том, что если есть какие-то проблемы с давлением, наоборот, кровосдача очень облегчает это состояние. Какие вот доказанные медицинские факты мы можем представить о том, как влияет донация на здоровье донора?
1: Ну, доказано, замечено, что доноры меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Затем, если какие-то травмы происходят с кровопотерей или операцией, донор это легче переносит, вот эту кровопотерю.
0: То есть его организм натренирован, да, можно так, да, сказать.
1: Натренирован.
0: Если он уже терял кровь, да, периодически человек сдает кровь, а организм научился восстанавливаться и быстрее эту процедуру, да, производит.
1: Также регулярно нас обследуют. Мы когда сдаем кровь, также сдаем анализы. Это тоже польза.
0: То есть человек реально понимает, что у него все хорошо, да, нет каких-то там инфекционных, гепатитов, сифилиса, СПИДа, ВИЧ, инфекции, точнее, и так, да, далее, и так далее.
1: Да,
0: то есть это еще один,
1: да,
0: еще один важный плюс.
1: И психологический.
0: Психологический, да, вот этот момент. Вы хоть раз встречались с человеком, которому переливали вашу кровь?
1: Нет, это анонимно.
0: Это анонимная, да, история. То есть вы можете только, ну, скажем так, на дистанции, да, ощущать благодарность человека, которого, да, спасла, да, спасла ваша кровь.
1: Если даже и адресно сдается кровь, это не факт, что ее перельют человеку. То есть она должна постоять на карантине.
0: Вот, карантин. По-моему, около 6 месяцев, да, карантин происходит.
1: Было, да, 6 месяцев, сейчас 3 месяца уже можно.
0: То для есть... чего это важно? Почему кровь не переливается сразу, да, пока еще вроде вот тепленькая, скажем так? Почему кровь замораживается, находится на карантине столько времени?
1: Ну, если у человека был контакт, допустим, с больным гепатитом или ВИЧ-инфекцией, сразу не, пока, не проявится, в крови невозможно увидеть сразу. Нужно, чтобы прошел инкубационный период. Сейчас он, его сократили до 120 дней.
0: То вот есть как раз перед тем, как переливать кровь после карантина, кровь еще раз пройдет исследование на вот эти инфекции. И если их уже нет, то человеку будет произведено переливание, которому это требуется. То есть это требование безопасности как раз-таки, чтобы человека, у которого и так проблемы со здоровьем серьезнейшие, да, может быть, он там в терминальной какой-то серьезной стадии или там стоит вопрос о жизни и смерти, чтобы ему не попала к нему вот зараженная кровь. Если все-таки повторный анализ показывает какие-то результаты с инфекциями, конечно, такая кровь утилизируется, ну и человек уже потом оповещается, лечится и так далее.
1: Обязательно такой призыв, чтобы повторно пришли, хотя бы не кровь сдать, но анализы вот эти сдать, чтобы эта кровь не пропала ваша.
0: Угу. Ну что, друзья, вот очень важно. Скажите, пожалуйста, я слышала о таком понятии, как золотой донор. Что это такое? Есть почетный донор, это тот, кто вот более 40 раз давал кровь, плазму и так далее. Вот мы сегодня критерии слышали. Кто такой золотой донор? Человек, у которого нет специального удостоверения, но такое понятие существует в медицине.
1: Но этих людей всего 64 человека на Земле. Угу. Это люди без резус-фактора. То есть у них ни положительного нет, ни отрицательного. Это геномная поломка такая. Их кровь можно переливать только, ну, людям с любым фактором, резус-фактором, но вторая сторона медали, их может спасти такие же люди, как они, без резус-фактора.
0: Вот
1: это
0: как.
1: Люди состоят на особом учете, и их до сих пор исследуют.
0: То есть, получается, есть 64 человека на планете, которые могут стать донорами сами, но им можно переливать только кровь от вот оставшихся 63 человек на планете. Да. Очень интересно.
1: Хотя ну, вообще... их кровь можно...
0: Да, то есть они могут... Да. Да, здорово. Есть. Ну, мы из курса биологии знаем, что есть 4 основные, ну, вот, известные науки группы крови и резус-фактор, да, еще один фактор. То есть, получается, первая, вторая, третья, четвертая группы, резус-фактор положительный, отрицательный. Здесь это очень важно и принципиально важно для донорства, да, если вы знакомы с историей вообще переливания крови, давно, много веков назад уже делали попытки переливать кровь от животных к человеку, от человека к человеку и так далее, и так далее. Были ошибки, фатальные ошибки с гибелью, когда не было еще известно о вот этих особых белках в крови, которые и как раз-таки отвечают за принадлежность к той или иной группе и резус-фактору. Что сегодня мы знаем о этих группах, о группах крови? Нет ли чего-нибудь новенького? Может быть, ученые что-нибудь еще раскопали, какую-нибудь пятую группу крови?
1: Ну, вот смотрите, эритроцит представляет собой солнце, и если посмотреть, вот как солнечный диск, вот, да, если представить его. Если посмотреть в наномикроскоп, там миллионы лучиков есть. Вот, допустим, первой группы там нет лучиков, то есть он голенький такой, вторая группа, там только антиген А, такие лучики антигена А. Третья группа – это Б антигены. А четвертая группа – это оба антигена, это самая редкая группа. И по резус-фактору тоже есть антиген положительный, отрицательный. Это резус-система уже. То есть по группам была система А, Б, 0, а это резус-система. И никак они не соединены с А, Б, 0 системой. Резуса принадлежности определяют по наличию антигена D. Хотя резус-система насчитывает 59 антигенов. Систем крови очень много, около 40. И они не вызывают глобальных конфликтов, если вот перелить кровь от одного человека, от донора, к реципиенту. И работают только по системе А, Б, 0 и резус-факторов.
0: То есть, получается, на самом деле классификации крови, да, групп и белковых моментов много, но работают и ученые, и медики по основным. Вот это группа крови, да, четыре группы крови и резус-фактор. Бывают ли какие-то универсальные доноры? Я слышала о том, что все-таки люди с какой-то определенной группой крови и резус-фактором могут, да, вот если нет уже другой подходящей, вот абсолютно идентичной группы крови, спасти чью-то жизнь. Есть такой универсальный донор?
1: Да,
0: что за группа?
1: Есть такое понятие. Это человек с первой группой, отрицательной и группой крови. Ее можно перелить любому человеку, и не будет реакции галлюцинации. Но ему можно перелить только такую же кровь, первую отрицательную.
0: Ну, то есть, получается, опять же, этот человек может стать донором для всех, если да, нет подходящей. Например, для человека с четвертой группой крови и положительным резус-фактором, и, например, для второй с отрицательным, но ему можно только вот свою такую кровь выливать. Ну что, очень интересно. Давайте еще поговорим о донорстве костного мозга. Это еще один важный момент, аспект. О нем стали говорить не так давно, всего несколько лет назад. Широко стали освещать эту тему, но это тоже крайне важная тема. Что вообще такое донорство костного мозга? Что сегодня мы можем уже об этом сказать?
1: Ну, вот давайте я расскажу. Костный мозг – это мягкая губчатая ткань. Она находится внутри костей грудины, ребер и костей таза. И именно здесь развиваются предшественники клеток крови. В костном мозге находятся кровотворные стволовые клетки, которые способны неоднократно делиться и производить себе подобные. Именно из них формируются все виды клеток крови. Это тромбоциты, лейкоциты, эритроциты. И этот процесс называется кроветворением. В клетках костного мозга нуждаются пациенты, страдающие вот злокачественными заболеваниями крови: лейкоз, лимфома, апластическая анемия, первичный иммунодефицит, тяжелые наследственные нарушения метаболизма. И при этих патологиях клетки костного мозга у пациента не вырабатываются в нужном количестве или вырабатываются атипичные клетки. И единственный способ победить болезнь – уничтожить собственные костные клетки больного и заменить их здоровыми клетками донора. Они постепенно восстановят кровотворение.
0: Ну что, друзья, вот как интересно. На самом деле получается, что для некоторых людей донорство костного мозга — это получается вообще единственный шанс на выживание. Донорство костного мозга — это процедура чуть более длительная и более травматичная, скажем так, чем просто донорство крови и ее компонентов. Это только в стационарах, только под наблюдением медиков, с госпитализацией и так далее, но миссия очень благородная. Проводится ли в России трансплантация костного мозга и как вообще это организовано? Как работает эта система?
1: Да, в России проводится трансплантация с 90-х годов прошлого века. И в те годы донорами становились братья и сестры больных детей. Но родственники — это не панацея. Вероятность найти полного донора родственника в России составляет всего 10-20%. И вот первая успешная неродственная трансплантация выполнена в России в 1997 году. Вот. И чтобы подобрать вот донора для пациента, если они не родственники, у донора и реципиента должны совпасть HLA генотип. И желательно, чтобы это было на 100%. И вот этот HLA гены характеризуется очень большим количеством вариантов. Их уже известно 36 тысяч. Их количество продолжает увеличиваться. И в идеале вот они должны совпасть на 100%.
0: То есть вероятность очень-очень маленькая. Если по группам крови все достаточно просто, например, ну, достаточно легко найти там человека с первой положительной группой крови или с третьей отрицательной, а вот совпадение по белкам, да, вот, которые есть в костном мозге, оно очень-очень маловероятно. То есть маленький вариант. Но в принципе это могут быть вообще не родственники, да, получается. То есть человек, да, который живет, ну, в Черкесске, может стать донором для человека, который живет в Петропавловске, Камчатском, условно, да, или в Москве. То есть люди, которые никогда не виделись, не состоят в родственных связях, они не потомки одних людей, но костный мозг у них может быть идентичен, может быть такая ситуация.
1: Генетические близнецы они называются.
0: Генетические близнецы. То есть получается, изначально, чтобы стать донором костного мозга, не надо проходить какие-то операции и так далее. Там процедура достаточно несложная. Расскажите, пожалуйста, как это происходит.
1: Ну, для начала нужно вступить в регистр. Это база данных генотипов доноров. И нужно подать заявление на вступление в регистр. Можно на портале госуслуг это сделать.
0: Вот как. Вот, то, да, есть можно подать заявление о том, что вы готовы стать потенциальным донором костного мозга. Это не значит, что когда-то вы им станете. Может быть, ваш генотип, скажем так, не подойдет никому. Но вступить в этот регистр — дело нужное и благородное. Никто не знает, когда и кому такая помощь может понадобиться. Хорошо, что дальше? Вот подали заявление на портале госуслуг.
1: Вот приехать в один из центров для сдачи анализа на генотип. То есть кровь из вены там 3-4 мл или мазок с внутренней поверхности щеки. И подписать согласие на вступление в регистр. Но вот смотрите, хотя вступление в регистр добровольно, и донор вправе отказаться от донорства на любом этапе, вот когда уже найдут реципиента, следует понимать, что отказ от донации вот в последний момент, скорее всего, приведет к неминуемой гибели пациента, потому что если у него уже свои клетки
0: не вырабатывают кровь, там идет
1: их же не убивают при помощи химиотерапии вот перед процедурой вот этой донации. И человек погибнет, он же не найдет больше, ну, донора.
0: Здесь моральная ответственность. То есть человек должен быть морально готов. Но здесь тоже наверняка есть, да, определенные свои требования, чтобы стать донором костного мозга, тоже есть вот эти требования, да, 18 лет и старше, определенный возраст, да, я смотрела, что до 45 лет, если это донор костного мозга, от 18 до 45, а если по донорству крови 18-65. И опять же, не должно быть никаких вот этих хронических, серьезных, инфекционных, в том числе заболеваний в анамнезе. Понятно, что человек, который перенес гепатит, он не может стать донором уже, к сожалению, для него эта миссия закрыта. Все это для безопасности реципиента, человека, которому вот экстренно необходимо получить эта кровь. То есть вступить в регистр доноров костного мозга очень просто, очень быстро и нетравматично. Да, это мазок с внутренней стороны щеки, либо немножечко крови, получается, сдаем, как в обычной поликлинике. Плюс заполняем необходимые документы, и вы уже в регистре. Вот я выше сказала, что накануне в Черкесске проходила акция как раз-таки по донорству. Студенты и преподаватели Северокавказской государственной академии, студенты-медики в том числе, вступили в регистр доноров костного мозга. Их сегодня более 200 тысяч в нашей стране, но вот читала о том, что надо, чтобы хотя бы 45% населения вступили в этот регистр, чтобы можно было достаточно быстро и успешно находить доноров для тех, кто в этом нуждается. Поэтому, друзья, призываем вступить. Что хотелось бы добавить по донорству костного мозга? Вы, кстати, вступили в этот регистр? Но вы донор?
1: Нет, я уже по возрасту не подхожу.
0: Очень жаль. Человек с таким хорошим послужным списком, к сожалению. Ну, друзья, есть возможность молодых вступить в этот регистр. И кто знает, может быть, когда-нибудь ваша частичка спасет жизнь человеку. Человек, которого вы, может быть, знаете, а может быть, не знаете. Всякое в жизни бывает. Но делиться и дарить драгоценный дар жизни — это, наверное, самое благородное, что только может быть. А вот, знаете, есть такой отвлеченный вот у меня вопрос. Раньше говорили о людях необычных, да, выделяли людей, вот если мы говорим о крови, говорили «голубая кровь». Имели в виду какое-то благородство, выносливость, какую-то необычность, уникальность. Бывает ли такая вот кровь на самом деле? Такая, как не как у всех?
1: Да, она бывает только у медуз.
0: У людей нет.
1: Нет, у людей нет. Которые живут на глубине ниже 1000 метров. В их эритроцитах вместо гемоглобина находится медь, купрум. И она имеет синий цвет. Вот поэтому.
0: То есть голубая кровь — это только у медуз. У всех остальных людей красная. И не надо приписывать кому-то там какие-то волшебные или диковинные все-таки свойства. Хотелось бы знать вот о вашем личном опыте. Самая запоминающаяся ваша донация, которых уже, напомню, было гораздо больше 40. Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях, впечатлениях и вообще, может быть, какие-то интересные случаи ваши донорские были. Вы общаетесь, кстати, с другими донорами? Есть? Поддерживается какая-то связь?
1: Да, у нас на работе несколько доноров есть. Ну, в принципе, ну, какие интересные. Ну, поначалу, да, там... И у меня вот не было таких вот, чтобы мне плохо стало, а вот мужчины, когда вот со мной рядом находились, вот молодые ребята, вот им почему-то часто становится плохо, они очень впечатлительные.
0: Со всей ответственностью, полнотой ответственности подходят к вопросу. Но это все-таки, наверное, такой индивидуальный момент. А знаете, еще вот о чувствах, которые мы говорили больше о такой практической части, кто может, как подготовиться, что с собой принести, что поесть, чего не поесть. А вот о моральной стороне процедуры донорства хотелось бы поговорить. Что для вас возможность стать донором?
1: Ну, я так о себе высоко не думаю. Ну, просто иду, сдаю. Думаю, надеюсь, что моя кровь кому-то поможет. Может, какому-нибудь ребенку, может, какой-нибудь женщине. Может, какому-нибудь человеку с ожогами или вот после СВО. Вот. Ну, просто иду, сдаю, и все. Без высокопарных каких-то.
0: Вот так, друзья, вот так это работает. От слов к делу, да. Есть люди, которые много говорят, а есть люди, которые делают. И таких людей на самом деле в нашей стране тысячи. Тем более, что потребность в донорской крови, она всегда есть и всегда будет необходима. Покуда живое человечество, к сожалению, да, мы не можем обойти какие-то тяжелые заболевания, катастрофы, стихийные бедствия, дорожно-транспортные происшествия, роды, операции и так далее, и так далее. Во многих этих случаях всегда нужна кровь. И опять же, наши ребята, которые в ходе специальной военной операции получают ранения, ожоги, им тоже необходима кровь. И система крови, служба крови Российской Федерации выстроена так, что происходит даже обмен. Да? Неважно, в каком регионе ты сдаешь кровь, она может быть передана соответствующими условиями, да, соблюдением условий хранения и так далее, в другой регион. Да? И никто не знает, когда и где она может понадобиться. Поэтому, если позволяет здоровье, если нет противопоказаний, придите на станцию переливания крови в вашем городе, вот в республиканской столице, в частности, она есть. Есть возможность, по-моему, сдавать и в районах. Работают передвижные комплексы, проходят акции. Сдайте кровь, подарите кому-то жизнь. Ну и регистр доноров костного мозга активно формируется в Российской Федерации. Можно через госуслуги подать заявление, либо прийти также на станцию переливания крови. Здесь очень быстро, точно, четко вступаете в регистр и ждете, возможно, когда-то в какой-то момент ваша частичка понадобится. Вот, Илья Борисовна.
1: Вот, по поводу момента, когда понадобится, могут позвонить через неделю, а можно ждать и десятилетия, год, два и десятилетия, пока совпадение произойдет. Но вот у нас в России есть такая статистика, что на 700 вот человек, которые в регистре, один донор.
0: То есть реально уже потом помогает. То есть, да, получается, 699 человек из этого регистра, они пока никому не подошли, да, и только один стал реальным донором. Ну, друзья, это здесь неплохо, я считаю, это, да, тоже уже неплохо. И все-таки очень важно, чтобы в этом регистре было как можно больше людей, генотипов, генофондов, вариаций, которые, может быть, когда-нибудь кому-то понадобятся. Кто знает, может быть, такая помощь понадобится вашему близкому человеку. Поэтому если в этом регистре будет как можно больше людей, больше вариантов для совпадения и для спасения жизни, для благородного дела спасения жизни. Давайте настроим тех, кто еще никогда не был донором. Я думаю, что люди, которые уже единожды прошли эту процедуру, периодически, конечно, возвращаются, а вот те, кто еще пока не сделал этот важный шаг, вот для них всегда важен опыт и совет человека бывалого. Вы как раз такой человек. Хотелось бы в завершении нашего радиовыпуска услышать от вас какие-то слова напутствия, приободрения и призыва людей становиться донорами, ведь это очень важно.
1: Дорогие друзья, приходите, пожалуйста, в станцию переливания крови, сдавайте кровь, становитесь в регистр доноров костного мозга. Зачастую люди приходят кому-то, вот если операцию надо сделать, призыв идет, допустим, должны сдать 5 человек. Люди сдают, и все, они пропали, потому что они не осознали. То есть нужно осознанно подумать, послушать, почитать. Есть чудесные различные сайт, служба крови называется. Там очень много информации по питанию, и по показаниям, противопоказаниям.
0: Там есть, кстати, и видео, если я не ошибаюсь. Можно даже видео с, да, реальных станций переливания, да, крови, с отзывами людей. Мы хотим всегда отзывы людей.
1: Не бойтесь, идите. Персонал очень доброжелательный. Девочки очень профессиональные. Сразу попадают в вену. Никогда никаких не было нареканий. Пожалуйста, идите, сдавайте, выполняйте свой
0: гражданский человеческий долг.
1: Человеческий долг.
0: Ну что, друзья, я хочу напомнить, что само слово «донор» происходит от латинского «донаре» – «дарить». Донорская кровь – это поистине чудо природы и порой единственный лечебный материал, который невозможно создать никакими даже самыми передовыми технологиями. Никакой искусственный интеллект не способен создать кровь. Только человек. человек, человек разумный, человек осознанный, может пожертвовать свою кровь во имя и во благо спасения другого человека. И таких людей мы чествуем. Напомню, 20 апреля Национальный день донора крови в Российской Федерации. Мы благодарим всех, кто причастен к этому важному, благородному делу. Ну и, в частности, нашу гостью сегодняшнюю, почетного донора Российской Федерации, отличника здравоохранения и ветерана труда, кстати, а также медицинского работника, сотрудника нашего любимого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилию Борисовну Камову. Спасибо огромное, что пришли. Мы получили сегодня огромное удовольствие. У вас такая приятная аура.
1: Спасибо, Анечка, спасибо. Мне тоже с вами приятно.
0: Ну, я уверена, что ваша благородная миссия будет поддержана, и как можно больше людей будут становиться донорами и крови ее компонентов, и вступят в регистр доноров костного мозга. Вся эта неделя направлена на то, чтобы как можно больше людей об этом задумались, узнали и сделали верный шаг в сторону благородного дела спасения. Друзья, будьте здоровы. Завершаем мы наш радиоэфир. Прощаемся с вами. Ну и до новых радиовстреч. Еще много всего интересного впереди. Оставайтесь здесь, на нашей радиоволне.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Ай! Фонси!

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: Теберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 15 сентября – День единства народов Дагестана. В своем поздравлении полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил, в 2026 году, объявленном президентом Владимиром Путиным годом единства народов России, этот праздник имеет особое поистине общенациональное значение. В Дагестане исторически сформировался бесценный опыт братской дружбы, взаимного уважения и созидательного сотрудничества, ставший важнейшей частью духовного и культурного наследия страны. Патриотизм жителей региона, их стремление беречь и развивать свою малую родину и сегодня являются мощнейшей основой и стимулом для новых свершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Ингушетия. В Ингушетии за последние годы построено 49 школ, 51 детский сад и многие другие важные социальные объекты. Благодаря этой работе удалось существенно сократить дефицит мест в образовательных учреждениях и уйти от ранее существовавшей проблемы трехсменного обучения. Сегодня двухсменный режим сохраняется примерно в 30% школ, а также существенно сократилась очередь в детские сады. Кабардино-Балкария. 26-27 сентября на Эльбрусе состоится традиционный фестиваль экологического туризма «Чистая гора». Самый высокогорный в стране субботник впервые пройдет в двухдневном формате. Участникам предстоит убрать несколько участков. От берегов реки Баксан и поляны Азау до станции Мир. Весь необходимый инвентарь организаторы выдадут тем, кто предварительно пройдет регистрацию на сайте курорта. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске открыли обновленную аллею по улице Ленина. На объекте полностью обновлена пешеходная зона. Установлены новые бордюры, уложена тротуарная плитка, появились современные скамейки и детская площадка, смонтировано современное освещение. Аллея обновлена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в регионе планируется обновить еще 17 общественных пространств, а также приступить к благоустройству Центрального парка Карачаевска. Победителя 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Северная Осетия. Международный национальный культурный фестиваль-конкурс «Ирон Баганы 2026» в 9-й раз собрал в Северной Осетии участников из разных регионов России, Южной Осетии, Испании, Германии, Канады, Кении и Казахстана. В финале определили лучших мастеров осетинского пивоварения и национальной кухни. На площадке также прошла выставка декоративно-прикладного искусства, организовали тематические мастер-классы, а также музыкальные и хореографические выступления. Фестиваль «Ирон Баганы» проводится с 2010 года. За это время он превратился из гастрономического конкурса в масштабный культурный проект, объединяющий жителей Северной и Южной Осетии, представителей осетинских общин российских регионов и диаспоры. Ставропольский край. В пятницу 18 сентября очные занятия в школах в Ставропольском крае проводиться не будут. Уроки проведут в дистанционном формате или заменят на активности вне классов. В этот день начинается голосование на выборах в Госдуму и Думу Ставрополья. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Он отметил, что во многих школах расположены избирательные участки, поэтому изменение режима работы позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать людей, которые придут голосовать. Чечня. На строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» в Грозном в 2026 году направят 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на сайте правовой информации. На переработку в технопарк будут поступать полезные фракции отходов – резина, бумага и полиэтилен. Из них будут производить полимерные изделия. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь, в нашей замечательной компании. Новый выпуск радиопередачи из совместного цикла с участием представителей госавтоинспекции объявляется открытым. Новый эфир – это всегда новая тема в сфере безопасности дорожного движения. У нас сегодня такая сезонная программа, друзья. Наступила осень, погода меняется стремительно, ну и, конечно, дорожная обстановка вместе с ней. Осень, как всегда, это осадки, дожди, туман, заморозки, слякоть, впереди снег, гололед, ну и другие погодные условия, в том числе, которые осложняют вождение. Поэтому мы сегодня будем напоминать участникам дорожного движения, в первую очередь автовладельцам, как следует подготовить ваш автомобиль, какие навыки вспомнить, ну, а также какие-то приемы безопасного вождения, ну, при разных погодных ситуациях, в туман, в дождь, в гололед и так далее. Будем напоминать. Друзья, полезная, крайне полезная каждому водителю программа. Я уверена, что, безусловно, люди со стажем обладают уже определенными навыками, но лишнее напоминание не повредит. Ну, а молодым водителям сам Бог велел, конечно же, перестраиваться, готовиться к осенней манере вождения. Впереди, тем более, зима, а там еще сложнее будет в дорожных условиях. Наша главная цель – обеспечение безопасности, чтобы каждый участник дорожного движения максимально прилагал усилия, был ответственным, соблюдал правила, ну и, конечно же, это тоже очень-очень немаловажно. Из этих небольших, казалось бы, вещей складывается вообще общая картина аварийности на дорогах и нашей республики, и страны в целом. Друзья, перед тем, как я представлю гостя, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы, интересоваться, комментировать, высказывать свое мнение. Мы всегда рады. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, на странице радиостанции КЧРФМ. Так и вбиваем ВКонтакте, КЧРФМ. Пишем в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись этой и других радиопередач с участием наших представителей госавтоинспекции и других гостей размещается на нашей стене ВКонтакте. Можно в любое время перечислить. Переслушать нашу радиопередачу. Друзья, давайте знакомиться. Гостья нашей эфирной студии, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Ну что, итак, ну вот сегодня в день эфира у нас на улице дождь, да? Пешеходы задумываются о том, во что переодеться, да? Но, может быть, переобуться уже пора. Ну и автовладельцам тоже следует какие-то моменты вспомнить. Елена, вам слово, да, на что обращаем внимание при смене сезона?
1: Ну, наступление осени, оно приносит, конечно, изменения, да, в погоде, влияют как на эксплуатацию транспортных средств, так и вообще в принципе. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии, необходимо не забывать основные моменты подготовки, да, к сезону. А осень иногда у нас такая нестабильная погода, перепады температур, осадки, влажная погода, грязные дороги создают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля. Это повышает риск износа и выхода из строя различных систем, таких как электрооборудование, подвеска, система освещения и другие элементы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогают минимизировать возможные поломки и обеспечивают безопасное передвижение в любых дорожных условиях. То есть любой автомобилист должен понимать, какая ответственность лежит на нем, то есть смена резины.
0: И это только самое минимальное.
1: Минимальное, да.
0: Угу. Хорошо, давайте поэтапно будем напоминать, да, что нужно делать, на что обратить внимание и как подготовить, ну, давайте, наверное, автомобиль. С автомобиля, да, все начинается. Мы все знаем, что по правилам дорожного движения запрещается выезжать с неисправной тормозной системой, рулевым управлением, если неисправны приборы освещения, там еще целый ряд пунктов. А что надо проверить, да, перед выездом на осеннюю дорогу? Ну и вообще, вот сезон поменялся, да, уже середина сентября. На что надо обратить внимание? Вы сказали, вот регулярная, да, да, диагностика. Вот что самое важное?
1: Этапы подготовки автомобиля к осени. Это такое вот первое. Электрооборудование, да, необходимо проверить заряд аккумулятора. Убедиться, что он заряжен должным образом. Заряд аккумулятора должен составлять не менее 12,4 вольт. при заглушенном двигателе и от 13,8 до 14,4 вольт при работающем моторе. Если показания отличаются, обратиться нужно на станцию технического обслуживания для диагностики генератора и стартера. Необходимо проверить состояние проводов и контактов, очистить их от загрязнений и обработать специальной защитной смазкой. Убедиться, что масса надежно соединяется с кузовом автомобиля, чтобы избежать проблем с электричеством. Необходимо проверить систему охлаждения, то есть проверить уровень охлаждающей жидкости, то есть антифриз, ее плотность с помощью ареометра. Уровень антифриза должен находиться между метками минимум и максимум на расширительном бачке. Плотность антифриза должна соответствовать климатической зоне эксплуатации автомобиля. Необходимо осмотреть патрубки на предмет трещин, подтеков, проверить работоспособность термостата и помпы. Термостат должен обеспечивать равномерный прогрев двигателя, а насос не должен создавать посторонних звуков и течи.
0: Еще одна очень важная система – это тормозная система автомобиля. Вот здесь, наверное, особое внимание нужно уделить. В принципе, в любой сезон, да, независимо там осень, зима, лето, это всегда безопасность, да, это один из самых важных узлов и агрегатов, да, одна из самых важных систем – тормозная система. Что проверяем мы здесь?
1: Ну, что касается тормозной системы, да, тут эффективность работы тормозов, она напрямую влияет на безопасность движения. Необходимо проверить толщину колодок и дисков. Она должна быть не менее минимально допустимой величины 33 мм для колодок и отсутствие глубоких канавок на дисках. Замер толщины можно произвести самостоятельно и доверить специалистам автосервиса. Необходимо оценить состояние тормозной жидкости. Ее желательно менять каждые 2 года и при содержании влаги свыше 3%. Утечка жидкости она недопустима, поскольку это снижает эффективность торможения и может привести к авариям.
0: Хорошо, дальше. Ходовая и рулевое управление. Да? Если неисправны, понятно, что мы не выезжаем в любой сезон. Но на что обратить внимание при осенней диагностике?
1: Но, как известно, да, наверное, всем автолюбителям, что ходовая часть, она испытывает значительные нагрузки в осенний период из-за неровности дорог и осадков. Необходимо проверить амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники, ступниц колес. Любые признаки износа этих элементов, они свидетельствуют о необходимости их замены. Необходимо обратить внимание на состояние пыльников и защитных чехлов, повреждения которых могут привести к попаданию грязи внутрь механизмов и быстрому выходу их из строя.
0: Хорошо. Я предлагаю еще, знаете, один момент. Я немножечко дополню ваше сообщение, да, и хочу сказать, что вот по кузову, да, вот казалось бы, кузов, ну, вроде бы, что здесь такого, но это тоже очень немаловажно. Друзья, перед осенью осмотрите кузов, лакокрасочное покрытие, уплотнительные элементы, да, это тоже очень немаловажно. Это поможет поддержать не только внешний вид автомобиля, а защитить его от негативных воздействий окружающей среды. Осенью часто бывают осадки, грязь, это, конечно, способствует образованию коррозии на металлических поверхностях. Регулярно мойте автомобиль, удаляйте загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Например, арки колес и на днище. Кто из вас моет днище? Да, думаю, что не все об этом задумываются. Арки еще может быть, а вот с днищем тоже очень важно. Заезжая на мойку, обратите на это внимание. После того, как помоете, наносите защитный слой воска или специальный состав, который предотвращает появление царапин и сколов. Антикоррозийная обработка днища и арок колес вообще необходима, особенно если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях. Уплотнительные элементы дверей и багажника тоже нуждаются в регулярном уходе. Их следует очистить от грязи и обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание зимой. Я думаю, что опытные автовладельцы сталкивались с этой неприятностью, когда в мороз уплотнительные элементы, да, резинки вот эти уплотнительные, примерзают. Ну и, собственно говоря, специальной силиконовой смазкой можно обработать дверные замки. Специальные составы есть, которые защищают их от образования льда. Пока льда нет, но перепады температуры будут значительны. Уже совсем скоро в ночное время будет тоже минус. Лен, немножечко забрала у вас эфирного времени, но думаю, что это тоже важно. Хорошо, давайте продолжим по узлам и агрегатам. Световые приборы, что важно здесь соблюсти?
1: Ну, фары, да, и осветительные оборудования, это тоже очень немало, довольно-таки значимые, да, элементы в машине.
0: Потому Почему? Что вообще Потому и что, темнеет-то да, рано уже.
1: С помощью наших фар, естественно, при передвижении в ночное время, да, если у нас будет дождь или еще какие-то моменты, фары загрязнены будут.
0: А если неисправны?
1: Естественно, да, если не будет этой той же жидкости, которая омывает нам стекла и все остальное прочее, естественно, будет у нас плохое освещение. Поэтому перед выездом необходимо проверять исправность лампочек, чистоту линз и отражателей. Необходимо протирать линзы мягкой тканью, смоченной водой или специальными чистящими средствами. При наличии дефектов или потертости на линзе необходимо рассматривать возможность их замены или восстановления.
0: Но сейчас, кстати, еще полировка. Вот такая да. новая услуга тоже помогает. Только у проверенных мастеров, чтобы не испортили.
1: Также есть противотуманные фары, которые улучшают видимость в условиях тумана или сильного дождя.
0: Если вы вообще вот направляетесь, да, например, в горы или в дальнюю поездку, так здесь вообще обязательно иметь такие предметы. Хорошо, давайте в салон переберемся, ведь салон тоже необходимо готовить. Только ли физическая чистота, скажем так, важна, или какие-то еще приборы нам понадобятся в осенне-зимний период внутри салона, да, чтобы подчинить, посмотреть, проверить?
1: Ну, естественно, да, опять же, от зависимости времени года, лето, осень, да, зима, необходимо менять салонный фильтр, который защищает воздух в автомобиле от пыли, аллергенов и вредных веществ. Летом фильтры накапливают большое количество загрязнений, что снижает их эффективность. Перед наступлением осени необходимо сменить старый фильтр на новый, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить запотевание окон. Чистый фильтр, он всегда обеспечивает свежесть воздуха и улучшает самочувствие водителя и пассажира, естественно.
0: А чтобы тепло было, вот это тоже очень важно, да.
1: Кондиционеры, печки, зимой, отопление. Да, и не очень летом, потому что, да, летом можем моментально заболеть.
0: Ну, тоже пользуемся, что делать. А теперь-то надо как-то перестраиваться, получается, с охлаждения на отопление.
1: Да,
0: здесь что же, важно,
1: да,
0: помнить?
1: Мы должны проверять кондиционеры и отопительную систему. Они должны быть эффективны, они должны эффективно охлаждать или обогревать салон, запускать кондиционер хотя бы на короткое время, чтобы активизировать компрессор и масло в нем циркулировали. Необходимо проверить работу печку, направленность потока воздуха и температуру нагрева. Необходимо устранить любые неполадки, такие как недостаточный поток горячего воздуха или неприятный запах.
0: Угу. Ну и опять же, если можете самостоятельно, если нет, собственно говоря, уже специализированные сервисы. Ну и дворники, да, если грязь, ветер и так далее, да, вот сегодня ехала на работу, был дождь, дворники пригодились. Надо проверить все-таки, наверное, исправность дворников и омывающей жидкости.
1: Да, как
0: да,
1: мы
0: вот
1: и говорили
0: здесь,
1: сейчас, что
0: проверить,
1: необходимо.
0: Заправить и так далее, друзья, чтобы никаких неприятных моментов не было. Ну и учитываем то, что температура уже будет снижаться до нуля, да, если у вас просто водичка, то лучше, конечно,
1: необходимо обзавестись омывающей жидкостью, которая не должна иметь низкую точку замерзания, чтобы эффективно она удаляла и грязь, и снег с ветрового стекла. Поэтому необходимо заливать в омыватель, если мы ожидаем уже похолодания или снижения температуры ниже нуля.
0: Ну, это, собственно, всего несколько дней. Я думаю, наверное, в горах уже прям такие быстрее это все будет происходить. Хорошо, друзья, автомобиль мы подготовили, как узлы и агрегаты, так и внешне, внутри салона. Все проверили, убедились, что все хорошо. Теперь важно вспомнить навыки осенней езды. Здесь есть особенности, да, непредсказуемые изменения погоды. Да, с утра утра может быть туман и дождь, днем жара, а вечером вообще гололед, да, то есть если мы выезжаем из дома утром, мы не знаем, что нас ждет через несколько часов, а если это еще и автопутешествие, то вообще надо быть готовым ко всему. Поэтому, друзья, дождь, туман, листопад, гололед, все это существенно осложняет движение, и поэтому нужно какие-то важные правила, да, соблюдать, чтобы безопасно вернуться в точку назначения. Лен, вам слово, на что мы обращаем внимание при осенней езде?
1: Ну, я так думаю, что это, ну, вообще, в принципе, элементарные вещи для законопослушных водителей. Угу. Это соблюдать дистанцию, это прежде всего, да, безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вот, учитывать ухудшение сцепления с дорогой, увеличение тормозного пути, то есть водитель должен понимать, да, и рассчитать вот эту всю дистанцию. Избегать резких маневров, то есть стараться двигаться плавно, без ускорения, торможения и поворотов руля. Такие действия, они повышают риск, да, заноса и потери контроля над автомобилем. Правильно выбирать маршрут. По возможности водителям нужно избегать таких участков дороги с большим количеством луж или опавшей листы, так как они снижают сцепление с поверхностью.
0: А еще, кстати, непонятно, листья, что под этой листвой них, вообще будет. Вдруг там ямы, камни, все что угодно может быть.
1: И, естественно, быть внимательным к другим участникам движения. То есть осень, время, когда многие водители начинают забывать о летних навыка вождения, необходимо быть готовым к неожиданным действиям других участников движения и соблюдать особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
0: Ну и здесь, конечно, вот еще раз отдельный акцент на то, что дети уже ходят в школу, да, много детей стало на улицах, я уверена, что, ну, каждый обратил на это внимание, летом как-то их поменьше было, они в основном где-то на отдыхе, дома, на площадках и так далее. Сейчас детей много, да, они идут в школу, из школы возвращаются на кружки, на секции и так далее. Детей много, да, мы помним, что у детей, может быть, не всегда есть такие хорошие навыки дорожного движения, безопасности, поэтому особое внимание, аккуратность, осторожность, особенно вблизи образовательных учреждений, вблизи пешеходных переходов. Да что ж там дети, иногда взрослые даже не соблюдают никаких правил и могут выскочить на дорогу где угодно, поэтому снижение скоростного режима, увеличение дистанции, ну и внимание максимальная.
1: Да, ну как, так как мы заговорили за пешеходные переходы, да, хотелось бы, наверное, чуточку внимания этому больше уделить, обратиться как к водителям, как и пешеходам, вот, быть максимально друг к другу уважительными на дороге. У нас есть и регулируемые пешеходные переходы, и нерегулируемые. Поэтому на нерегулируемых, соответственно, дорожно-транспортных происшествий, да, с участием как и детей, так и взрослых, намного больше. А есть места, где не освещенные, да, пешеходные дороги, поэтому убедительная просьба к водителям быть максимально внимательными, да, опять же, да, снижать скоростной режим.
0: Даже если вы не видите в поле зрения пешеходов, сейчас темно, да, пешеходы могут появиться вообще ниоткуда.
1: Пешеходам хотелось бы отдельно обратиться, не перебегать дорогу, спокойно переходить, убедиться в том, что вас пропускает все транспортные средства, которые задействованы в движении. Да. Только тогда переходить и использовать световозвращающие элементы на своих рюкзаках, одежде, ну, везде, где только возможно, потому что на нерегулируемых и плохо освещенных пешеходах вас менее заметно. Поэтому не подвергайте опасности и водителя, и себя.
0: Особенно если это загородные, вообще не освещенные какие-то дороги, здесь опасностей гораздо больше. Ну и такие вот дополнительные рекомендации по техническому, да, состоянию автомобиля, если мы уже вот говорим, да, эксперты, специалисты всегда рекомендуют заправляться качественным топливом. Сейчас, да, все мы знаем, какая ситуация с топливом в стране, но, тем не менее, да, участились мошеннические схемы, истории, да, бензин уже где-то даже с рук продают. Мне кажется, надо скептически к этому отнестись, и все-таки вот качество бензина будет зависеть и ходовые свойства вашего автомобиля. Поэтому мы все-таки выбираем сертифицированные заправочные станции. Я бы предостерегла, наверное, автовладельцев от покупки, ну, контрафактного, прямо скажем, топлива, поэтому здесь может быть очень опасно. Шины, да, Лен, мы еще тоже не сказали. Есть обязанность в правилах дорожного движения, теперь уже законодательно закрепленная, с 1 декабря уже должны мы все ездить на зимней резине. Кто-то делает замену резины немножечко пораньше, ну, учитывая, да, погодные и климатические условия. Если вы живете, например, в Архызе или в Домбае, в Тиберде, в Карачаевске, здесь, наверное, стоит пораньше задуматься о смене резины, да, летнего комплекта на зимний. Ну и как минимум измерить давление в шинах, это тоже всегда важно и полезно. Ну и такой совет от бывалых. Какой-то минимальный набор инструментов всегда стоит возить с собой в автомобиле. В дороге может случиться все, что угодно. Запасное колесо уж понятно. Трос буксировочный, провода для прикуривания, лопата, домкраты. Да, и может быть какой-то еще ремкомплект, ну, если вы умеете им пользоваться. Ну, кстати, да, для девушек тоже полезная история. Бывает, что добрые люди, конечно, не без них останавливаются. Если у вас будет в багажнике какой-то минимальный набор инструментов, быстрее вам все-таки помогут. Хорошо, давайте, наверное, конкретно о каких-то таких вот важных приемах с вами поговорим. Наверное, вот такой важный момент – это туман. Вот сейчас я думаю, что кто рано утром ездит, они вот обращают внимание на это явление, то есть уже есть явление тумана. Угу. Давайте вспомним, как действовать в условиях тумана и что, собственно говоря, нам нужно помнить, соблюдать.
1: Есть у нас такие, да, районы, где туман это вообще прямо на первом месте.
0: Прикубанский
1: район, там просто это отдельная тема. Поэтому, да, осенью туман он является обычным явлением, однако для многих автолюбителей, особенно начинающих, он может представлять смертельную опасность. Лучи света преломляются, это приводит к тому, что могут искажаться сигналы светофора. К примеру, водитель может видеть желтоватое вместо зеленого цвета. Искажение расстояния до объекта. Дистанция между машинами в тумане тоже искажается на 1.5-2 раза, больше, чем она есть на самом деле. Ну и, соответственно, недостаточная видимость. Необходимо максимально обезопасить себя, помогут фары ближнего света или противотуманки, да, как мы уже ранее говорили. Угу. Дальний свет фар авто, он ослепит водителя. Кроме того, следует двигаться на небольшой скорости, проявляя при этом осторожность. Вот. Если нужно вам остановиться, не следует делать это резко. Лучше плавно снижать скорость, растянуть во времени нажатие на тормозную педаль. Так можно заблаговременно предупредить остальных участников движения о своих намерениях. Необходимо удерживать во время езды увеличение расстояния между машинами. То есть, да, соблюдаем дистанцию.
0: Большая увеличенная дистанция в 1.5-2 раза.
1: Наиболее безопасная дистанция 2 секунды. Прежде чем покинуть стоянку, необходимо проверить работу стеклоочистителей, поскольку во время тумана на стеклах оседает конденсат.
0: Угу. Давайте еще немножечко вот о листве опавшей поговорим, да, дорожное покрытие и листва. Вот вы сказали, что, ну, вроде бы листва, да, что тут такого, ну, лежит себе и лежит, а каждый, я уверена, водитель, да, хоть раз попадал вот в такую скользкую ловушку на дороге. Осенью как раз это максимально актуально. Что здесь важно помнить?
1: Ну, во время дождя, либо после него, резко ухудшается сцепление колес транспортного средства с дорожным полотном. Это удлиняет тормозной путь и приводит к увеличению вероятности заносов. Все маневры рекомендуется выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. Если нужно перестроение или остановка, следует как можно раньше подавать об этом предупредительный сигнал.
0: Угу. Поворотники.
1: Да. Думайте не только о себе, о своей безопасности, но и о безопасности других водителей, находящихся на дороге. То есть, как мы говорили, да? А уважение друг друга на дороге.
0: Да, не только ваша безопасность. Хорошо, да. Продолжим.
1: Ну, опавшая листва, она представляет опасность для автомобилей. Во время движения по такой дороге в разы уменьшается сцепление с асфальтом. Поэтому нужно как можно аккуратнее маневрировать на ней. Машину может занести даже на маленькой скорости. Выезд из дворов или парковку необходимо совершать с особой осторожностью, делая это на скорости ниже, чем обычно. Опавшая листва гораздо хуже гололеда.
0: И коварнее получается. Да. Мы недооценивали, честно. Я, во всяком случае, точно. Хорошо, давайте продолжим. Вот о погодных явлениях, да, что у нас еще есть? Там вот лужи, мокрое покрытие, да, как себя вести, как управлять?
1: Но самую большую опасность, да, в осенний период для водителя это представляют лужи. Если шины имеют недостаточно глубокий протектор, то он не успевает выдавить из-под колес воду. Образовавшийся водяной клин выталкивает авто вверх, что приводит к потере управления машиной. Да, это еще одна неприятная особенность дорожного полотна. С обилием луж это то, что под ними нельзя разглядеть, как вы говорили, угу, уже, ям, каких-то выбоин, ухабы. Если попасть колесом на такое место, на большой скорости можно потерять управление и повредить подвеску транспортного средства. На таких участках вообще рекомендуется двигаться с минимальной скоростью. После проезда луж следует просушить тормозные колодки, нажав и отпустить несколько раз педаль тормоза. Особо внимательным нужно быть в городе при проезде пешеходных переходов. Опять мы к этому, угу, возвращаемся.
0: Потому что это важно, да, действительно важно.
1: Люди в дождливую погоду часто торопятся и теряют бдительность, стремясь поскорее попасть в теплое и сухое помещение. А вот что касается, да, вождения в ночных условиях. Угу. Осень, она как бы характеризуется сокращением долготы дня, и, соответственно, максимальное движение автомобилей, оно приходится на темное время суток. Оно опасно тем, что автолюбителей искажается восприятие разных объектов. Внезапный дождь может лишить возможности четко различить границы и размеры. Также из-за визуального искажения действительности заранее спрогнозировать свои действия тоже довольно сложно. Порывами ветра может снести защищенные ограждения или красные фонари, которые указывают на опасные участки, где проводятся дорожные работы. Особая опасность для водителя – это, опять же, пешеходы. Поскольку большая часть демисезонной одежды имеет темный цвет, а в темноте люди становятся просто невидимыми. Поэтому
0: да, вот
1: в очередной раз просим использовать элементы и маленьких, и взрослых, световозвращающие какие-то элементы на одежде, на сумках. Да, это тоже касается особенно пожилых людей. Они у нас бедные, конечно, менее расторопные, да, поэтому к ним на дороге нужно быть более уважительны, не нервничать.
0: Ну и они должны себя как-то обозначить, получается, конечно, чтобы их было видно. Потому что, да, вот вы сказали, что вот демисезонная одежда, как правило, у нас темных цветов. Черная, темно-синяя, коричневая. Поэтому, а ее вообще в темное время практически не видно. Поэтому хотя бы что-то вот такое, обращающее на себя внимание. Если это дети, рюкзаки, нашивки на куртках и так далее. Световозвращатели, светоотражатели сейчас полно везде, да, и в канцелярии, в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести, да даже в почтовых отделениях в небольших населенных пунктах все всегда есть. Ну и еще, да, по поводу осветительных приборов отдельная просьба, наверное, у всех есть, да, вот эти дополнительные фары, ксеноны, желтые, непонятных ярких цветов, которые слепят водителей встречного транспорта, друзья, ну, понятно, что вам видно лучше, а остальным не видно вообще. Ну,
1: да, рекомендуется, да, конечно, использовать фары, которые соответствуют ГОСТам, да, как уже было сказано, чтобы не слепить других водителей, не создавать неприятные ситуации, да, во время вождения. Поэтому нужно быть друг другу, опять же, взаимоуважение иметь. Вот несколько, допустим, да, таких моментов. Вот не стоит экономить на зарядке аккумулятора. Свет необходимо включать в любых условиях недостаточной видимости. Периодически проверять настройки света фар и своевременно регулировать его. Не забывать переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного авто. При повороте помнить, что фары не поворачиваются вместе с колесами, выполняйте маневр на минимальной скорости с повышенной осторожностью.
0: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации. Ну и еще раз хотелось бы сказать, дистанция, скорость и дистанция. Да, это вот, наверное, два самых важных момента. Ну и плюс строгое соблюдение правил дорожного движения. Это золотые правила, которые помогут вам благополучно отъездить эту осень, да, перестроиться на меняющиеся погодные условия. Впереди зима, поэтому немножечко мы плавно так переходим, адаптируемся. Ну, а там уже и до весны, и лето совсем недалеко. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Я хочу по традиции обратиться к нашему госавтоинспектору. Елена?
1: Ну, хотелось бы обратиться к автолюбителям, да, чтобы... В преддверии у нас, да, неприятных уже холодных денечков, чтобы каждый проверил свое транспортное средство, посмотрели резину, проверили фары, техническое состояние, провода, фильтры, ну вот все возможные моменты, которые могут обезопасить ваше вождение, да, необходимо это все проверить. Опять же, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и правильно выбирать маршрут, как уже было сказано, да, если вы не уверены в каком-то определенном участке проезда, лучше выбрать тот, который вы знаете. И, естественно, быть друг другу уважительными. Каждый участник дорожного движения должен друг друга уважать. Если вы будете это все соблюдать, каждый водитель, то безопасное вождение вам просто обеспечено. Залог вашего успеха.
0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился эфир. Полезная рекомендация при смене сезонов, да, осеннее вождение. Навыки вспоминайте. Вождение при дожде, тумане, гололеде, листопаде. Помните, что дорога осенняя таит в себе больше возможных, теоретически возможных, неприятных сюрпризов. Поэтому максимальная осторожность. Мы завершаем наш радиоэфир. Встречаемся в этой студии уже через неделю. До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Кибирде 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаева-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаева-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в четырех возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита. Отмена рейса
3: или потеря багажа? Все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: resurrection.
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: на службу в Черкесске. 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». А своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии прошло заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей под руководством первого заместителя председателя комиссии Джанибека Суюнова. В ходе встречи участники обсудили несколько важных направлений работы. Особое внимание уделили психологической и реабилитационной помощи, в том числе поддержке детей, погибших и пропавших без вести военнослужащих. Важным направлением стала социальная адаптация через развитие адаптивного спорта и вовлечение участников СВО в спортивную жизнь республики. Также обсудили меры поддержки на муниципальном уровне и варианты внедрения рекомендаций Фонда «Защитники Отечества». По итогам заседания министерством и муниципалитетам даны конкретные поручения по каждому направлению. Работа будет продолжена с акцентом на адресную помощь и системный подход к поддержке участников специальной военной операции и их семей. Фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО решать не только правовые и социальные вопросы, но и помогает ветеранам психологически адаптироваться к мирной жизни. По обращению в фонд ветеранов специальной военной операции социальные координаторы направляют их в Республиканский лечебно-реабилитационный центр в Черкесске, где недавно открылся реабилитационный корпус для участников СВО. Помощь предоставляется с учетом индивидуальных потребностей каждого ветерана. А главная задача специалистов – создать условия для восстановления внутреннего эмоционального состояния и возвращения к полноценной жизни. В Духовном управлении мусульман Карачаева-Черкесии прошел межрегиональный форум «Единство и согласие народов России». В работе форума принимали участие муфтии соседних регионов, представители органов государственной власти, министерства ведомств, администрации, общественности, имамы, старейшины, молодежь, почетные гости, участники СВО. Обсудили актуальные вопросы межнационального и межконфессионального согласия, сохранения духовно-нравственных ценностей и укрепления взаимодействия между обществом и духовенством. Важным моментом форума стало награждение героев. В результате сотрудничества Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии и Духовного управления мусульман региона в знак поддержки и признания заслуг ряд ветеранов специальной военной операции наших земляков был награжден медалью за заслуги перед. В школе села Важное ученики в рамках акции «Своих не бросаем» собрали для военнослужащих рюкзачки с продуктами. Чаем, кофе, сладостями, консервами и супами быстрого приготовления. К каждому набору ребята добавили письма со словами благодарности и поддержки. В Думе культуры поселка Эркиншахар состоялось яркое цифровое шоу «Галактика», подарившее маленьким зрителям атмосферу настоящего праздника. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии организовал посещение представления детьми участников специальной военной операции. Поддержка семей участников СВО и создание условий для их социальной и эмоциональной поддержки – одно из важных направлений работы филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии. В Тибердинской школе состоялся урок мужества. Перед учащимися выступил член Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии Алексей Масиенко. Для современных школьников встреча с участником специальной военной операции – это не просто урок истории, а разговор с человеком, который лично защищал интересы страны. Алексей Масиенко поделился с ребятами своим опытом, рассказал о буднях бойцов, о важности взаимовыручки и товарищества, а также о том, какую роль играет поддержка тыла для тех, кто находится на передовой. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика» о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционных занятиях абазин. Главным занятием абазин являлось отгонное скотоводство. Абазины разводили крупный рогатый скот, овец, горской породы и лошадей. Коневодство сосредотачивалось в руках знати. Абазинами была выведена порода знаменитых трамовских лошадей. Также развитым у них было земледелие. Пахоти прежде всего готовили ближайшие к дому участки земли, куда было легче доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эти работы начинались с зимы. Участки очищались от камней и выкорчевывались деревья. Важным занятием было садоводство. Расчищая под пашню участки, в неприкосновенности оставались дикорастущие кусты и плодовые деревья. Это были главным образом дикие яблони, кизил, барбарис, груши и фундук. Хозяйственные постройки и дома утопали в кронах фруктовых деревьев. Пчеловодство также играло значительную роль. Из меда абазины готовили сладкий напиток, обладавший опьяняющим, одурманивающим свойством. Были у них развиты и ремесла, кузнечное дело, обработка кожи и шерсти. Издавна у абазин были развиты домашние промыслы, в которых было внутрисемейное разделение труда. Обязанностью женщин была обработка шкуры шерсти, а мужским делом была обработка металла, дерева и камня. Из шерсти изготавливали тонкое сукно, бурки и более грубые для повседневной одежды войлочные шляпы, ноговицы, обувь, пояса, попоны, кошмы, а также вязаные изделия. Были развиты кожевенные и скорняжные промыслы. Из шкур шили шубы и шапки, из кожи изготавливали обувь, седла, бурдюки, сумки и конскую сбрую. Овчина была главным предметом скорняжного промысла. Почетным было кузнечное дело. Кузнецы изготавливали косы, вилы, серпы, железные мотыги, лопаты, подковы, металлические части сбруи, ножи, цепи и ножницы. Многие кузнецы также были оружейниками. Оружие украшалось золотом, серебром, гравировкой с чернью. Такие оружейники становились, в свою очередь, ювелирами. Наряду с изготовлением оружия абазинские оружейники изготавливали и пули разного калибра. Ювелирное дело было одним из старейших абазинских ремесел. Мастера изготавливали изделия различного вида – мужские и женские пояса, перстни и кольца, нагрудные украшения, височные подвески и серьги, которые были роскошно орнаментированы. В 1073 году абазинские ювелирных дел мастера и иконописцы участвовали в росписи собора Киево-Печорской лавры. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске. Но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию. До новых радиовстреч!

0: 105.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Архызе 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в четырех возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы +16, днем +23 градуса.

Небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19. Пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19. Пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов. Облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Усть-Джигуте 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали 2 золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо Multi European Games 2026. Соревнования в 4 возрастных категориях прошли в Сербии и собрали более 2000 участников со всей Европы. Золотыми призерами стали Амир Выков, 74 килограмма мужчины, и Малик Хунов, 59 килограммов юниоры, до 21 года. Тренер Рашид Ахмедов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа. Его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Учкикене, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 15 сентября – День единства народов Дагестана. В своем поздравлении полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил, в 2026 году, объявленном президентом Владимиром Путиным годом единства народов России, этот праздник имеет особое поистине общенациональное значение. В Дагестане исторически сформировался бесценный опыт братской дружбы, взаимного уважения и созидательного сотрудничества, ставший важнейшей частью духовного и культурного наследия страны. Патриотизм жителей региона, их стремление беречь и развивать свою малую родину и сегодня являются мощнейшей основой и стимулом для новых свершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Ингушетия. В Ингушетии за последние годы построено 49 школ, 51 детский сад и многие другие важные социальные объекты. Благодаря этой работе удалось существенно сократить дефицит мест в образовательных учреждениях и уйти от ранее существовавшей проблемы трехсменного обучения. Сегодня двухсменный режим сохраняется примерно в 30% школ, а также существенно сократилась очередь в детские сады. Кабардино-Балкария. 26-27 сентября на Эльбрусе состоится традиционный фестиваль экологического туризма «Чистая гора». Самый высокогорный в стране субботник впервые пройдет в двухдневном формате. Участникам предстоит убрать несколько участков. От берегов реки Баксан и поляны Азау до станции Мир. Весь необходимый инвентарь организаторы выдадут тем, кто предварительно пройдет регистрацию на сайте курорта. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске открыли обновленную аллею по улице Ленина. На объекте полностью обновлена пешеходная зона. Установлены новые бордюры, уложена тротуарная плитка, появились современные скамейки и детская площадка, смонтировано современное освещение. Аллея обновлена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в регионе планируется обновить еще 17 общественных пространств, а также приступить к благоустройству Центрального парка Карачаевска. Победителя 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Северная Осетия. Международный национальный культурный фестиваль-конкурс «Ирон Баганы 2026» в 9-й раз собрал в Северной Осетии участников из разных регионов России, Южной Осетии, Испании, Германии, Канады, Кении и Казахстана. В финале определили лучших мастеров осетинского пивоварения и национальной кухни. На площадке также прошла выставка декоративно-прикладного искусства, организовали тематические мастер-классы, а также музыкальные и хореографические выступления. Фестиваль «Ирон Баганы» проводится с 2010 года. За это время он превратился из гастрономического конкурса в масштабный культурный проект, объединяющий жителей Северной и Южной Осетии, представителей осетинских общин, российских регионов и диаспоры. Ставропольский край. В пятницу 18 сентября очные занятия в школах в Ставропольском крае проводиться не будут. Уроки проведут в дистанционном формате или заменят на активности вне классов. В этот день начинается голосование на выборах в Госдуму и Думу Ставрополя. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Он отметил, что во многих школах расположены избирательные участки, поэтому изменение режима работы позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать людей, которые придут голосовать. Чечня. На строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» в Грозном в 2026 году направят 2,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано на сайте правовой информации. На переработку в «Технопарк» будут поступать полезные фракции отходов – резина, бумага и полиэтилен. Из них будут производить полимерные изделия. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Messenger.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 16 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем плюс 23 градуса, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 11 градусов, днем до плюс 19, пасмурно, без существенных осадков. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 19, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 20 градусов, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым предметно обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития, промежуточные результаты реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, а также приоритетные задачи, которые предстоит решить до конца года. Особое внимание уделили стратегическим для Карачаево-Черкесии проектам, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и раскрытию экономического потенциала. Отдельно рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Полпред подчеркнул важность эффективной работы всех механизмов помощи, включая медицинское сопровождение, реабилитацию и решение социальных вопросов. Тимрезов проинформировал о подготовке региона к предстоящему единому дню голосования и поблагодарил за внимание к вопросам развития Карачаево-Черкесии и поддержку в решении важных для региона задач. В рамках рабочего визита полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка вручил благодарственные письма нашим землякам. Это люди разных профессий, но всех их объединяет любовь к своему делу и желание делать нашу республику лучше. Отмечены учитель начальных классов школы номер 3 Черкесская Елена Нефель, учитель Центра социальной помощи семье и детям «Алые паруса» Зарима Батрукова, старшая медсестра травматолога ортопедического отделения Республиканской клинической больницы Аминат Айсанова, воспитатель детского сада номер 11 «Красная шапочка» Черкесская Земфира Бодракова. Также награждены помощник лесничего из Марухи Салтан Хамид Джамбаев, старший мастер производственного обучения колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Елена Горяникова и социальный работник отделения по Ногайскому району Центра социального обслуживания населения Кацура Карасиракова. Спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по тхэквондо.